0: постулаты современной медицины. Послушайте, очень интересный вопрос. На чем основывается современная медицина? Человек существует отдельно от окружающей среды. Это произошло со времен Декарта и Ньютона. То есть, когда появился материализм. То есть, когда церковь отделили от государства. То есть, в те времена это начало происходить. И, как бы, ученые стали думать, что вот это просто человек, и он, как бы, отдельно от окружающей среды. То есть, он никак с ней не связан. Следующая вещь. Сохранение здоровья – это борьба врачей за здоровье пациента. Борьба. Борьба, вот это хорошее слово. И 99 средств лечения и 1% профилактики. Вот реально, это факт. То есть 99 уходит сил, чтобы просто вылечить человека. Профилактика, и как говорят врачи сейчас, если есть лучше профилактика, чем медицинская практика. Вот это очень важно. И как доктор Труснов, он очень шутку у него сейчас такая появилась. Он говорит, я вам как доктор гарантирую, вам здоровья хватит до конца вашей жизни.
1: Есть такой анекдот. Больному нужен уход врача. И чем дальше уходит врач, тем больше больному.
0: Смотрите, третья вещь очень интересная. Чтобы помочь больному, нужно поставить диагноз. Поразительная вещь. 80% диагнозов неправильно. Затем лечение, в основном химия с побочными эффектами. Это вот те факты, которые нереально существуют. И сейчас задумываются действительно о методах современной медицины. То есть это медицина, которая просто поставлена на рельсе бизнеса. И совершенно мне. Вот эти 80% это значит, что такое? А одни ученые, они как бы под страхом там риска, они стали вскрывать трупы умерших людей. И то есть видели, что вот, вот эти диагнозы, от которых человек умер, совершенно лечили от другого. Вот такие вещи страшные. И четвертая вещь. Болезни – это враги, которые мешают нам наслаждаться. Необходим постоянный прогресс в борьбе с болезнями. И что происходит? Возникают новые лекарства и новые болезни. Вот эта гонка, в которой как бы люди никогда не победят. То есть это вот такая вещь. Приспособление микробов к препаратам. Слышали? То есть они как бы выживают в любых условиях. То есть смотрите, очень важная вещь здесь. Болезнь – это враг, который мешает ей наслаждаться. То есть совершенно противоположная вещь. Болезнь – это учитель, который пришел меня чему-то научить, или болезнь – это враг. И вот такая таблица, смотрите. Продолжительность. Что влияет на продолжительность жизни человека? 50% – образ жизни. То есть какой образ мы ведем в жизни? Здоровый? Здоровье. Чем мы питаемся, в какой атмосфере мы живем, какое общение у нас есть, это тоже все образ жизни. 20% наследственность, 20% экология и 10% здравоохранение. То есть, смотрите, огромная часть, половину зависит от образа жизни. То есть туда входит наша психика, наше состояние, эмоциональное состояние. Вот такая очень интересная вещь. Я, к сожалению, не знаю, откуда эта статистика, но вот она очень реалистична, мне кажется, да?

нужно понять, что корова – это животное, дано нам с высших планет. Знаете об этом? Слышали такую версию? Также ее скоро не будет. Есть предсказание, что в Кали-Югу корова как вид жизни не будет. Как мамонты сейчас вымерли, вот коров не будет. Представьте, не будет молока, не будет сливок, не будет йогуртов, не будет ряженых, сметан, торты мы сможем сделать, ничего не будет. Также есть предсказание, что в эту эпоху Кали не будет зерна, не будет фруктов. Например, очень много видов фруктов сейчас нам недоступно. Знаете об этом? Людям северным. А в Индии пока еще доступно. И то уже потихонечку они начинают тоже страдать из-за этого. Все меньше и меньше. Например, сандаловые леса вырубаются со страшной силой. Только потому, что люди охвачены жадностью, алчностью. В других странах, таких как Австралия, беспощадно вырубается черное дерево. Другие виды, очень редкие виды деревьев. То есть виной тому, что человеческая глупость и жадность. Я видел, как на Кавказе вырубаются гигантские буки, деревья, и взамен ничего не сажается. То есть там сейчас появились ветра, сильные ураганы из-за того, что деревья уничтожаются. Также вы знаете, что есть проблемы с Азовским морем, в Аральском море. То же самое. Там многие плодородные земли были занесены песком, когда деревья все вырубили. В общем, в Сибири тоже идет уничтожение леса очень сильно. Таким образом, видите, предсказание сбывается потихонечку. И там говорится, что сначала корова станет маленького размера, потом она не будет давать молока, а потом она исчезнет. Таким образом, люди лишатся возможности нормального питания. И сейчас среди ученых активно идет нападение на корову. То есть любой ценой доказать, что молоко – это самое ядовитое, что есть на этом белом свете. Диссертация целая защищает. С одной целью – убить корову. И знаете, почему это делается? Потому что, когда не будет коров, то ведической цивилизации и всем этим устоям придет конец. Таким образом, люди с демоническим настроением будут править всей землей. Это их цель. Почему не набрасываются на свинью, например? Почему не защищают диссертацию, допустим, о вреде сала? Почему о молоке? Не задумывались? В этом есть определенное значение, определенная политика. И насколько это животное уникальное, и зная это, вы можете даже поправить свое материальное положение, если у кого есть корова. И нужно понять, что все продукты коровы имеют очень большую силу влияния на человека. Все продукты, буквально. Это что за продукты? Молоко, все виды кисломолочных продуктов, навоз, моча. Вы знаете об этом? Мочу в Индии до сих пор сдают в аптеке. Принимаются. Там они так просто не льют, как у нас наружу. Это дефицит. С помощью мочи можно лечить очень сложные заболевания. Вот эта вот терапия, как она называется, уринотерапия, это взято из аюрведы. Но почему-то вместо коровьей мочи используется собственная. И в этом было тоже предсказание, что аюрведа будет извращена, люди начнут пить свою собственную мочу, таким образом они будут еще больше деградировать. Их тело будет разрушаться, и тот, кто это делает, получит рак крови. Вот так написано в аюрведе. Поэтому есть люди, которые слышат звон, не знают, где он, выдумывают из пальца, высасывают свою теорию и выдают ее за истину. Так вот, продукты коровы имеют очень большую силу. На тонком плане она влияет на оболочку разума человека. И, допустим, если ребенок пьет молоко, вообще-то любое молоко, но корова, она обладает особой силой. Мы видим, что с детства ребенок скармливается молоком, и он растет, развивается. У него не возникает никаких проблем. Более того, он так пахнет очень приятно, да, младенец? Как только он начинает есть какую-нибудь пищу другую, все, меняется все. Тело меняется, запах меняется, все меняется. То есть мы видим, что красота тела может уйти. И нужно понять, что мясо из груди матери не вытекает. Вытекает именно молоко. И недавно была такая теория, чтобы оторвать ребенка от груди матери как можно быстрее. Помните, там такой был бум одно время? Знаете, с какой целью это делается? Продать свой суррогат. Вот и все. Таким образом, мы видим, что жадные люди, алчные, они извращают все –

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется.

пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Существует такой ведический принцип Деша Калапатра, то есть время, место и обстоятельства. По идее, человек всегда должен стремиться действовать ради вечного блага другого живого существа. И в каком-то смысле есть такое понятие «святая ложь». То есть когда мы ради блага другого человека, может быть, не говорим всю правду или говорим ее в такой форме, чтобы это не травмировало человека. Допустим, в Бхагавад-гите есть такое наставление Господа, в котором он говорит, что мудрец не должен тревожить невежественных людей. Он должен занимать их в позитивной деятельности, то есть в деятельности, которая возвышает. Люди не всегда готовы к восприятию обнаженной такой правды, потому что она может быть очень суровой. Но человек всегда может идти к развитию постепенно, небольшими шагами. И в частности, воспитание детей, оно также нас учит этому. То есть мы часто должны мириться с некими недостатками наших ближних, но вот этот вот либеральный подход, который мы практикуем в отношении наших родственников и подопечных, он все-таки должен преследовать какие-то возвышенные цели, а не то, что мы потакаем просто каким-то их слабостям или делаем это из корысти. То есть всегда нужно в данном случае рассматривать конкретную ситуацию. Мотив должен быть такой, то есть вы должны действовать ради блага другого, бескорыстно, другими словами, и с любовью. Если там будет корысть, то, скорее всего, это будет не то, что следует делать. Наш разговор в основном строился о правдивости в высшем смысле этого слова. То есть человек в нашу эпоху может быть защищен от пороков этого железного века тем, что он обращается к поиску абсолютной истины. То есть если человек искренне посвящает себя духовному развитию, то все благоприятные качества естественным образом проявляются в нем, и в том числе правдивость. Само принятие Бога уже говорит о том, что человек стал на путь истины. То есть если он принял источник абсолютной истины, значит в нем качество правдивости, истины, оно будет развиваться самим собой. То есть он будет превращаться в цельную личность. То есть он будет человеком, который будет думать, говорить и действовать, и между этим не будет разницы. То есть, когда мы говорим о неправдивости, это также подразумевает, что человек часто действует вразрез своим мыслям, желаниям или словам. То есть он как бы раздваивается, его личность расщепляется. Это очень деструктивная на самом деле ситуация. Она буквально разрушает человека, разрушает характер. То есть человек должен стремиться к тому, чтобы его цели, его поступки, слова, мысли, они были гармоничны. И это невозможно, если человек ведет не духовный образ жизни. Потому что сама материальная природа, сама ситуация материального мира, она заставляет человека действовать буквально корыстно. Потому что он должен сражаться за ограниченные ресурсы, он должен конкурировать. Это неотъемлемое качество материального мира. Потому что материальная часть, она на самом деле, она очень ограничена. То есть для того, чтобы стать счастливым в духовном смысле, человек должен и может отдавать, и при этом он не становится бедным, наоборот, он становится все богаче и богаче. А если говорить о материальных ресурсах, то когда ты отдаешь, естественным образом у тебя уменьшается, в этом проявляется ограниченность материального.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Итак, на самом деле мы все с вами знаем о том, что Джива живет не одну жизнь, и детство – это очередное детство, на самом деле, у нас с вами, да? Вот. И тем не менее мы тоже знаем, что как только мы получили человеческое, то есть новое воплощение, мы обуславливаемся им. И, собственно говоря, мы с вами будем рассматривать вот одну реинкарнацию, значит, вот это, с этого детства. То есть, понятное дело, что в это детство вы пришли тоже с багажом, да? То есть мы не просто так попали к тем или иным родителям, мы не просто попали в ту или иную семью, мы не просто, вот нам досталось именно то детство, а не другое. То есть по-другому быть не могло в принципе. И поэтому первая аксиома, которую мы должны с вами принять, что у нас самые лучшие родители, какие только могли бы быть, для нашего развития. В другой семье мы свой бы потенциал не смогли бы раскрыть. Потому что те уроки, которые мы с вами должны получить, мы должны были получить именно в этой семье. Если вы читали книги Бхакти Тирти с вами, то он пишет о том, что душа на самом деле выбирает себе родителей. Она сводит этих людей вместе, потому что она знает, что она получит свои эволюционные уроки только вот у этой пары. Поэтому первое, как только мы это начинаем глубоко осознавать, размышлять над этим, у нас снимаются претензии к родителям. Потому что одна из самых тяжелых форм претензий – это претензии к родителям. Это то, что затормаживает нашу эволюцию. Потому что в любом священном писании сказано «почитай отца и мать своих». И ни в одном священном писании не сказано в скобках «хороших». Правда? То есть именно те родители, которые у нас с вами есть, и несмотря на то, что мы думаем, ну как это я должен его почитать, он алкоголик хронический, или мать у меня вообще меня бросила и так далее. Ну вот значит, она пришла выполнять в этой жизни роль кармы. Вот такой вот. Вы с этим должны были столкнуться, и никак по-другому. Поэтому первое, что мы понимаем, что это наша с вами ответственность. И вот с этого мы можем, если как только мы утвердились вот в этом утверждении, иначе все остальное у нас будет усугублять обиду к родителям. Потому что мы сейчас будем разбирать, какие должны вы были получать уроки, как это должно было быть в идеале. И вы скажете, мама дорогая, вообще ничего не было. Вот ничего, начиная от рождения и заканчивая до сегодняшнего дня, ничего этого не получил. И тогда обида еще больше ухудшается. Но что самое интересное оказалось, значит, психологи проводили очень интересные исследования, и в институте мозга, есть такой институт мозга в Санкт-Петербурге, и там проводят очень интересные исследования. Дочка академика Бехтерева, Наталья Бехтерева, она, собственно говоря, изучает вот, тонкие структуры. И было доказано, что в определенных участках головного мозга живут воспоминания, это, ну, мы скажем, что это тонкое тело ума, и там живут самскары, да? То есть самскары, они, это яркие впечатления, которые мы запечатлеваем в течение всей жизни и вообще в течение многих других жизней. Так вот, интересно, что детство – одно из самых ярких переживаний в нашей жизни. Одни из самых мощных самскар в этой жизни мы получаем в период детства, потому что ребенок, он настроен очень искренне. Все то, что ему говорится, он воспринимает как абсолютную истину. И в его впечатлении это рисуется, вообще ребенок, он рисует образы. А что такое самскары?

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Как понять, что пора перестать стучаться к любимому человеку, который перестал общаться без объяснения каких-либо причин? Перестал выходить на связь, не отвечает. Ну, то есть, скорее всего, вы не живете вместе, да, судя по записке. Ну, что стучаться-то? Не надо стучаться. Ну, не хочет с вами общаться, не хочет. Вы поймите, что вы же не заставите человека быть с вами рядом. Пока человек не женат, он имеет право, ну, не жить, да, с человеком. Но сейчас смотрите, люди, как многие делают. Они начинают наслаждаться друг другом раньше, чем оформляют отношения. То есть они просто встречаются, живут вот половой жизнью, но при этом у них нет обязательств взаимных друг перед другом. И никаких гарантий, что человек не бросит вас, нет вообще. Потому что если говорить об таких отношениях, то в них всегда есть один и тот же сценарий. Женщина в таких отношениях привязывается к мужчине, а мужчина отвязывается, потому что, ну, мужчине же надо наслаждаться в этом сценарии, это мужской сценарий, да? Мужчина наслаждается женщиной, но не берет за нее ответственность. Любая женщина же хочет семью, это понятно. А если женщина не хочет семью, то значит вообще это какая-то патология. Понимаете? То есть женщина – оплот семьи, она хочет семью. Но если она не втянула мужчину в семью, она поддалась его вот этим желаниям наслаждаться своим телом, то это означает, сценарий всегда закончится одинаково. Закончится тем, что он ее бросит рано или поздно. Потому что сколько можно одной женщиной наслаждаться? Ведь много других красивых. Смотрите на жизнь открытыми глазами. Надо отношения сразу оформлять. Женщина должна на мужчину на расстоянии держать. Она не должна к своему телу подпускать, пока он не захочет расписаться. Зачем ему отдавать все сначала, а потом требовать что-то взамен? Вот представьте, вы, допустим, товар отдали, а потом когда-нибудь требуете деньги. Кто вам их отдаст? Семейные отношения – это корыстные отношения. Любовь в материальном мире имеет корыстную природу, только к Богу любовь бескорыстная. Поэтому в семейной жизни обязательно нужно оформлять отношения. Нужно все проговаривать, прежде чем что-то происходит. Нужно общаться сначала. Благостные люди создают семью, общаясь друг с другом, проговаривая все. А потом уже, когда видят, что они договорились, они создают семью. На это уходит полгода, год на общение. Страстные люди, они просто роман заводят и сначала наслаждаются жизнью, обнимаются, целуются, могут создать семью, расписаться дальше даже при этом. Но просто хотят наслаждаться с человеком и все. Но наслаждение заканчивается, дальше они не знают, что делать. У них уже дальше не прописана программа. Они понимают, что надо дальше наслаждаться не друг другом, значит, а уже квартиру покупать, детьми наслаждаться. Но эта программа тоже не работает всегда, понимаете? Иногда бывает, что детей невозможно зачать, что квартиру невозможно приобрести. И программа наслаждения дальше, она точку делает. И уже зачем тогда дальше друг с другом жить? Потому что желание это наслаждаться, а не служить друг другу. И кто-то ломается, один из двух бросает. Благостных людей желание служить и создать верные отношения, то есть они готовы страдать друг для друга, терпеть недостатки, развиваться вместе. У них другая идея жизни. Решите просто сначала, чего вы хотите от семьи. Часто люди не понимают.

ведическое знание это изначальное знание человека. До сих пор в русском языке корень веда означает знать, ведущий, сведущий, ведун. И на основе этого знания древние мудрецы записали астрологические трактаты. Самый первый астрологический трактат – Брихат Хорашастра, и она насчитывает более 5000 лет, эта книга. Сейчас эти знания, по милости современных проповедников, мудрецов, они возвращаются людям, дают возможность узнать не только моменты, связанные с текущей жизнью, с тем, какие у нас проблемы, как их решить, но и дают возможность узнать о изначальной природе души, поскольку ведическая астрология именно основана на духовном знании. Это знание, к сожалению, не является основой современной западной системы. И поэтому вы мало что можете узнать о себе как о душе, изучая западную астрологию. Поэтому очень многие западные астрологи сейчас буквально переучиваются, ходят на дополнительные курсы, занятия для того, чтобы узнать о духовной науке и понять, зачем есть определенная жизнь, для чего существует предназначение человека, в чем оно. И без этого невозможно дать полноценную консультацию.

принципе, для всех очевидный факт, что тело или материя состоит из молекул, которые, в свою очередь, состоят из атомов. И атом, что такое атом? Атом – это значит неделимый, да? Так представляли себе ученые эту частицу, когда-то называли ее неделимой. Но со временем было открыто, что и этот самый атом, неделимый атом, он также состоит из более мелких частиц, из протонов, нейтронов и так далее. И оказывается, что, в свою очередь, каждый из этих частиц состоят из более мелких частиц. И так ученые дошли до того, что, погружаясь все глубже и глубже в атом, они пришли к открытию так называемых кварков, то есть частиц, самых мельчайших частиц, которые сейчас способна обнаружить наша наука. Но что самое любопытное, оказывается, что даже эти частицы, фактически, они не представляют из себя твердой, так называемой твердой материи. Фактически твердой материи не существует. И то, что мы называли твердой материей, фактически это волны или поля. И даже более того, если представить себе строение атома, то оказывается, что атом представляет собой не более чем пустоту. И вся его масса, а точнее 99,975% массы атома содержится в его ядре, в ядре атома. А все остальное – это просто пустота. И даже если представить себе атом и увеличить его в таких масштабах, что, допустим, ядро атома представить себе размером с горошину, то границы этого атома будут на расстоянии, как вы думаете, каком? 2 километров. Представьте. То есть маленькое горошинное ядро и границы атома на расстоянии 2 километров. А все остальное, по сути дела, пустота. И вы знаете, одна из моих передач, которая была посвящена некоторым загадкам, она как раз рассказывает о таком удивительном феномене. То есть в Ивановской области жили потомки наших древних скопов.

Допустим, он столкнулся с многими удивительными моментами. И один из них, когда пожилой человек, дедушка, пригласил его для шуточного кулачного боя, и этот человек, автор этой книги, о которой я говорю, который и содержит рассказ о потомках древних скоморохов, автор этой книги Андреев, он принял этот вызов шуточного кулачного боя, и он попытался каким-то образом, то есть даже прикоснуться или, ну, может быть, не очень сильно, но тем не менее ударить этого человека пожилого, и каждый раз его рука оказывалась в пустоте, и даже настолько, что ему приходилось падать на пол. И озадаченный и шокированный этим обстоятельством, он встал и поднимался с пола, и в конечном итоге, когда он стал задавать вопросы своему дальнему родственнику и этому пожилому человеку и потомку скоморохов, что происходит, этот человек ответил ему, что ты представляешь материю как что-то твердое и незыблемое, поэтому для тебя она такова. А я знаю, что материя, по сути дела, представляет из себя пустоту. Ту самую пустоту, в которую проваливались твои кулаки и твои руки. Вот такой момент, момент, связанный с осознанием и восприятием этого мира, нашими несовершенными чувствами. И когда мы беремся судить об этом мире, воспринимая его таким образом, разумеется, что и наши суждения, они также будут несовершенны.

На этим отличаются демоны от божественных. Главный момент. В остальном они могут быть похожи. Расскажу историю. Притча. Идет один полубог. То есть вот божественная природа. Индра, царь небес. Идет по склону горы крутой, по узкой тропе. И смотрит, сверху ледник висит, лавина вот, готовая сорваться. Нужно быть осторожным. А внизу, ниже тропы, там поселок, поселение людей. И он понимает, если он вот сейчас так пройдет неосторожно, он может причиной гибели быть. Но он же полубог. Он не хочет это. А навстречу по этой же тропе идет демон. Великий. Не менее великий, чем Индра. И очень сильный. И Индра понимает, что вообще будет конфликт. Всегда, когда демоны полубоги встречаются, конфликт возникает. Всегда до оружия доходит. И он смотрит, лавина, поселок. Так, понятно, нужна жертва. Я не могу этого допустить. Поэтому он проявляет полное смирение. Когда демон подходит по этой тропе, он складывает ладони. Смирение. То есть, я твой слуга, означает жест. Пожалуйста, проходи первый, я тебе уступаю дорогу. То есть, никакого конфликта. Демон удивляется, странно. Всегда сражались нормально. Теперь он тут такой смиренный вообще. Теперь он свою культуру демонстрирует. В чем причина вообще? Что-то здесь не то. Он смотрит, лавина. А, понятно, хочет быть праведником. Хочет быть добрым, показать, что он тут. Гуманист великий. Нет, я гуманист. Я твой слуга. Проходи ты первый. Он делает то же самое, но с другими мотивами. Индра понимает, а демон подражает мне просто. Он просто меня выводит из себя, ясно. У него нет этого, но он просто вот со мной соревнуется в добродетели. Понятно, нужно спровоцировать у нас схватку, хорошо. Пусть он меня убьет, и люди, во всяком случае, будут живы. Он вытащил оружие и ранил его в плечо. Ну, сейчас точно нападет. И стоит, ждет. Демон, он хочет быть великомучеником. Нет, я буду великомучеником. Ранил его в плечо, тоже стоит, ждет. Ты меня должен убить. И так это продолжалось, и изрезали до кусков друг друга, там они лежали, все кровавлены, пока их не растащили в разные стороны. Это демон и полубог. Делают одно и то же, но один это делает из чистого сердца, другой это делает на показ. Как? Чтобы иметь репутацию в обществе. Это разные вещи совершенно. Теперь давайте взвесим с вами наши качества внутри. Что мы делаем от чистого сердца, что на показ? Не женимся ли часто на показ? Не выходим ли мы замуж на показ? Не говорят ли об этом некоторые свадьбы, как они организовываются? Подумайте об этом серьезно, в глубине сердца. Потому что брак истинно творится на небесах и в сердце человека, а не в этих роскошных обрядах, которые иногда люди делают на показ. Это очень важный тоже момент, как мы начинаем эти отношения. Поэтому есть целая культура, целая наука, как же общаться друг с другом, учитывая, то есть, наше положение мужа, жены, или сына, или дочери, или отца, или родителя. Без этих знаний мы не сможем наугад и на показ стать счастливыми. Необходимо обучение. То есть, как ни странно, любовь нужна подготовка.

избежать чувства гнева? Как правильно пережить гнев? Как вести себя в гневе? Такой ряд. Как избежать гнева, я рассказывал. Нужно на уровне вожделения сначала с этим справиться. Может быть, мы завтра успеем разобрать. Если не успеем, то потом послушать. В одной из следующих лекций буду про вожделение рассказывать. То есть это нужно с вожделением работать. То есть нельзя на объект противоположного пола слишком долго смотреть. Есть такая традиция. Долго не смотреть на то, что не твое. Потому что если долго смотришь, объект внутрь попадает. А когда объект попадает внутрь, у нашего сознания есть такая способность переносить объект извне вовнутрь. Поэтому люди идут в магазин, долго смотрят на что-то. Они не могут купить, но могут долго смотреть. И этот объект, он внутрь попадает. И он внутри живет, но воспользоваться им никак невозможно. Ты его внутри мучаешь. И в результате приходит гнев. А гнев нереализованного желания. Просто не смотри, все. Просто не смотри. Не разглядывай. Мы не умеем свои глаза контролировать. Говорится, в йоге объясняется, что глаза должны быть полузакрытыми. Что это значит, что нельзя их полностью закрывать? Потому что тут же уснешь, не закрывайте на лекции глаза, а то захрапите, будет некрасиво. И нельзя смотреть слишком открытыми глазами. Кто тут, что-то? Нет, нужно смотреть полузакрытыми глазами. Ну, то есть смотреть на объекты, видеть их как контуры, но не присматриваться, что там у них конкретно у этих объектов. Не нужно присматриваться. Потому что если мы начинаем присматриваться, эти объекты начинают внутрь попадать, и там жить начинают. Ты уже начинаешь с ними жить. Они еще не твои, но они уже внутри тебя живут. И поэтому потом гнев выходит. Поэтому нужно научиться жить такой жизнью йога. Жизнь йога — это не на голове стоит каждый день вечером. Жизнь йога — это контролировать свои чувства. Не погружать свои чувства в объект, не привязываться к нему. Наши чувства, они как аркан. Мы увидели что-то, поймали все и думаем, рассматриваем, мусолим, переживаем. Учитесь легко отпускать объекты чувств. Ну, появилось что-то красивое, привлекательное. Появилось и испарилось. И ладно. Не нужно переживать, идти за ним, слюни ронять за этим объектом. Как вести себя в гневе, я рассказал. Гнев — это энергия, куда-то нужно направить. Ну, сходите в поход, отнесите что-нибудь куда-нибудь, то, что давно хотели отнести. А как можно дальше? Сделайте генеральную уборку, проведите генеральную стирку, переклейте обои, гнев сразу пройдет. То есть сделайте то, что давно не могли сделать, потому что сил не хватало. Гнев пришел, силы пришли, надо делать то, на что сил не хватало. Наверняка у вас что-нибудь припасено под такой случай. Будет полезное проявление. Может, даже это как-то улучшит ваши отношения с окружающими. И гнев — это работа для старшего. То есть в семье может быть старше, иногда он может своим гневом влиять. То есть воспитатель, учитель, начальник старше. Вот эти категории, они должны применять гнев, но, как мы говорили, не включая в свою вот эту сердечную природу. Форму вот называется «лечить болезнь, а не больного». То есть нельзя гневаться на больного, надо на болезнь гневаться и в гневе ее уничтожить. На больного гневаться нельзя. Тогда это будет правильно использовать для гнева, тогда нужно будет действительно как-то что-то этим гневом решать. Потому что гнев — это разрушительная сила, иногда нужно невежество разрушать. Поэтому да, гнев иногда используется и в воспитании, и в руководстве, и в старшинстве. Это нормально.

четвертая эпоха, наша эпоха, в которой мы живем, называется «Железный век». Эта эпоха началась 18 февраля 3102 года до нашей эры. Все точно. И продлится, ну то есть она длится чуть больше 5100 лет уже. И она всего продлится 432 тысячи лет. Не так много. Вот именно в этот момент, по истечении 400 302 лет, и будет частичное уничтожение жизни во Вселенной. О чем нам предсказывают в этом году? Небольшая разница всего. Я вам расскажу, как это происходит. Вселенная имеет форму шара, и наполовину она заполнена водой Вселенной. Ну, первым элементом воды наполовину заполнена. А остальная половина состоит из 14 галактик, которые расположены одна на другой. Причем 7 из этих галактик являются низшими планетами, то есть адскими. А 8-я по счету – это та галактика, в которой мы живем. То есть это называется средние планеты, то есть мы живем чуть ниже середины Вселенной, и поэтому у нас счастье чуть меньше, чем страдания в жизни. Когда кто-то живет посередине Вселенной, у него счастье и страдания одинаково, на высших планетах страданий меньше, и на самых высших планетах страданий вообще нет. Веды определяют, объясняют, что во Вселенной первого элемента Земли очень много внизу. Он тяжелый. И страдания фактически, они связаны с накоплением первоэлемента Земли в тонком теле. То есть грехи – это тяжелая вещь. И человек, когда нагрешил, он чувствует, что ему тяжело жить стало. Но фактически тяжесть чувствует в жизни. Ему тяжело, тяжесть. Ну то есть наверху, в самом верху Вселенной, даже первоэлемента воздуха нет. Там нет движения, там одно только счастье. Там все пребывают в счастье. Это высшие планеты самой Вселенной. И начиная где-то с 4-5 уровня над нами, уже нет грубого тела. Все живут в тонких телах. А по мере продвижения вверх грубое тело истончается. Оно становится более жидким. Вернее, более огненным, а не более жидким. Сначала более жидким. У нас много первоэлемента Земли. Там больше воды, потом больше огня становится первоэлемента. И потом дальше уже воздушные тела из первоэлемента воздуха. И потом уже только один эфир. В нашей Вселенной веды описывают 33 миллиона менеджеров Вселенной. Те, кто управляют Вселенной. 33 миллиона. Количество равное жителям, чуть меньше жителей Калькутты. 40 миллионов в Калькутте живет. Управляют всей Вселенной. Не так много. Наша Вселенная считается небольшой, по данным ведических знаний. По сравнению с остальными Вселенными. Вам перечислить названия галактик? Самое высшее называется Сатья Лока. Сатья означает истина или святость. Ну, то есть галактика святости. Самое высшее, на высшей, выше всего. Тапа Лока на втором уровне. Тапа означает аскеза или ситха лога. Ситха означает способности. На этом уровне живут ситхи, то есть живые существа, обладающие сверхспособностями. Они, например, могут летать по желанию на любую планету материального мира, перемещаться. У них нет ограничений. У всех

историю расскажу. Забавную историю. Берт Хеллингер, немецкий философ и терапевт, рассказывает такую историю. На одном семинаре он проводит практику расстановки, и к нему приходит молодой человек, он такой достаточно юный, и говорит: у меня есть запрос, у меня есть одна проблема. Какая проблема? Девушка, которую я любил, давно люблю, я с ней встречался, я ушел в армию, она меня с армии не дождалась, и сейчас она выходит замуж за другого. Понимаете, какая проблема? Девушка не дождалась с армии, выходит замуж за другого. Он говорит: очень хорошо, все понятно. Но чем я тебе помогу? И чем тебе поможет расстановка? Системная расстановка – это работа как раз вот с системой, да. Он говорит: а у меня в системе есть такой, был такой случай, он читал много книг, этот молодой человек. Он говорит: был такой случай, что мой дед ушел на войну, и его не дождалась жена. И у меня есть такое чувство, что я как будто бы проживаю судьбу своего деда. Вот я как бы повторяю его судьбу. И хорошим решением будет... А он говорит: а что будет для тебя хорошим решением? Он говорит: а хорошим решением будет, что девушка ко мне вернется. Берт говорит: я не могу тебе это сделать. Как это возможно? Но я тебе вот что скажу. Знаешь, все женщины одинаковы. Они все одинаково прекрасны. По большому счету, разницы нет. Это как вот если ты находишься в сельской местности, и ты видишь множество дорог в разные стороны. По одной дороге пойдешь, там яблони и виноград. По другой дороге пойдешь, там сливы и груши. По третьей дороге пойдешь, там абрикосы и персики. Надо просто выбрать дорогу и идти этой дорогой до конца. Просто сделать выбор. Молодой человек все это выслушал и говорит: ну вот я свой выбор и сделал. Он говорит: хорошо, тогда я тебе расскажу другую историю. Жил-был осел. У этого осла был хозяин, который каждый день гонял его на работу. И когда он ходил на работу, он ходил, топтал такие свежие, зеленые, сочные травы. Очень вкусные травы, очень вкусные для ослов. Но осел целый день трудился, и в награду за его труд вечером хозяин ему предлагал пучок желтой, жесткой, сухой соломы. А он ходил по зеленым травам и работал за то, чтобы получить вот этот пучок желтой, жесткой соломы. И его друзья стали говорить ему: осел, зачем ты так делаешь? Зачем ты живешь такой жизнью? На что он отвечает: я свой выбор сделал. Поэтому все мужчины одинаковы, и все женщины тоже. Надо просто выбрать дорогу и идти ей до конца. И иногда мне задают вопрос: а означает ли это, что вы против разводов? И я говорю: нет, совсем ничего не означает. Я говорю следующее: нам нужно жить осознанной жизнью. Вот о чем я говорю. Разводиться или оставаться вы сами выбираете, сами решаете. И более того, если даже я скажу, что я отношусь к этому вот так, и вот это хорошо, это плохо, потому что я могу сказать, почему я стою здесь перед вами. И я вырос в семье, в которой родители развелись, и я знаю, как это больно детям. И я знаю, за что я здесь стою. Я знаю свою, как бы вам сказать, маржу, как предприниматели говорят. Мой опыт и моя миссия в том, чтобы, помогать людям жить осознанной жизнью и становиться счастливыми. Я очень этого хочу, это мой вкус жизни. Но если даже скажу, что надо сделать так, вы все равно сделаете так, как сами решите. Или того, как вас звезды подтолкнут. Поэтому то, что я говорю, это не имеет никакого значения. Я видел пары, которые разводились, и потом у них появлялись новые союзы. Это были очень гармоничные, красивые пары. Я видел такое. И не раз. И сейчас у меня есть такие друзья, которые вместе, и у них есть прошлые отношения, у них есть любовь прошлая, и они остаются вместе. Это многократно я видел. Они очень хорошо развиваются и так далее. То есть кажется, что, хорошо, что это произошло. Но интересный момент. То есть я видел это. Но очень часто они говорят: если бы сейчас мне те знания и тот опыт, который я имею, или хотя бы крупицу тех знаний и того опыта, который сейчас имею, перенести меня в свое прошлое, я бы не развелся. Вот и все. Потому что мы много причинили боли друг другу. И это сделало меня таким, какой сейчас я есть. И та задача, которая сейчас передо мной стоит, она гораздо сложнее. Сейчас у меня больше сил и ресурсов. Но в принципе, если бы у меня был этот опыт, я бы остался в тех отношениях. Но любой развод – это всегда боль. Это всегда драма для детей. И это всегда еще одна яма, в которую ты можешь попасть. Это всегда травмирующий момент. Это всегда обстоятельства, в которых, которые усложняются. Поэтому, если вы замужем или женаты, не разводитесь. Оставайтесь с ними. Просто привнесите туда любовь. Если суп сварили и забыли посолить, потому что он поэтому невкусный, он был и потрачены горы продуктов, очень полезных и ценных. Просто посолите, не выливайте весь суп, просто добавьте соли. Если нет любви, любовь можно добавить. Если вы не женаты, женитесь и как можно скорее.

Tadin,

та же самая сверхдуша закрывает память обо всем хорошем, связанном с этим человеком. То есть мы забываем, что он хороший, если мы сами жестоко к нему относимся. Это такое наказание. Она же дает чувство, что ты не так что-то делаешь в жизни. Угрызение совести — это все Он дает, Господь. Он же питает силой все наши органы и системы, и клетки. Все в организме происходит под Его контролем. И если мы пришло время страдать, то страдание через Его контроль приходит. А если приходит время испытывать счастье, человек испытывает счастье. То есть это нейтральное отношение с вами. Но одной из функций сверхдуши или Господа в сердце является также обучение. Просто это обучение ненавязчиво происходит. Допустим, я вот с Максимом, с моим помощником, езжу как бы читать лекции, ну как бы, вот он всегда со мной. Иногда я после, ну вернее всегда, я после еды, ну как бы есть три категории людей. Одни должны после еды ходить, другие сидеть, третьи лежать. Я отношусь к третьей категории. Мне надо прилечь чуть-чуть, полежать, тогда у меня хорошо все успокаивается, пищеварение идет. Если человек перенапрягается в жизни, ему лучше лежать. Если он ленивый, наоборот, ходить после и так далее. Я перенапряженный человек. Ну, я прилег, говорю: Максим, пожалуйста, подними меня там через столько-то времени. Вот. И я слышу: пора вставать. Время пришло, от него слышу. И я встаю, подхожу к нему, говорю: спасибо. Он говорит: я забыл. Но время именно пришло. И дальше что я делаю? Я сажусь. И чем я занимаюсь дальше? Как вы думаете, чем я занялся дальше? Я начал вспоминать голос. Потому что это был голос Бога. Я его поймал. Я начал вспоминать, и я услышал, я вспомнил, как он говорил. Максим так никогда не скажет. Он говорил очень вежливо, очень по-доброму. Этот голос. Максим тоже вежливый человек. Я говорю про другое сейчас, слушайте меня внимательно. Он говорил с большим уважением: Олег Геннадьевич, пора вставать. Ну, то есть он говорил с очень большим уважением, с такой... Понимаете, с таким чувством очень сильного уважения. И я когда вспомнил этот голос, я был потрясен. Потому что, ну это я должен к нему с уважением с таким относиться. Это я должен преклоняться перед ним. А он так к нам относится. Понимаете, он очень относится уважительно. Господь очень глубоко с нами отношения свои построит. Благодаря этой наблюдательности мне удалось сконтактировать с Господом в этот момент. Понимаете, я просто поймал Его, что Он сказал, и начал вспоминать. Все. Больше некому было сказать, мои хорошие. Там больше никого не было. Господь в сердце, Максим.

Любой человек, он для этого предназначен. Для мудрости и любви. Не для агрессии. Не для лжи. Не для болезней. Не для разводов. Не для выяснения отношений. Не для потери своей духовной энергии, а чтобы как раз увеличить. За эту короткую жизнь человек может постичь все, говорится. Это большое преимущество нашей жизни. Но как? Если бы мы жили с вами 5000 лет, мы бы знали, вот Веды записал вес этого, мы сами жили, когда видели, например. Правда? Мы бы могли помнить, как аватары приходили сюда, как планета менялась, как юга сменялась с другой югой, что все, что написано. Это мы были бы свидетелями, и было бы легко принять все это. Но мы мало живем, и почему же нам не дан этот срок жизни, чтобы вести знания больше? А знаете почему? Отгадайте. Почему условия таковы, что мы должны жить всего несколько десятков лет? И за это время достичь всего, а не больше. Ну уж, для обретения знаний могли бы уделить больше времени. Но что такое 50 лет? 50 лет человек что-то только начинает понимать жизнь. А он уже фактически не жилец в наше время. В 20 лет, извините, простите меня, но это невозможно что-то понять жизнь. С таким образом. 10-15 лет, не шутите. Ну хотя бы лет 90 поживите, чтобы ну что-то увидеть, ну хоть что-то увидеть. И, конечно, мы сейчас видим в основном деградацию общества, вот эти все перемены какие-то, нас шокирующие часто. А нам нужен даже опыт позитивный. Дело в том, описывается, что человек на Земле – это существо, которое стремится к славе. Очень сильное желание славы. И если он обретает хоть какие-то знания, или богатство, или власть, он сильно этим гордится. Представьте, какая была бы гордость людей, если бы они жили долго и накапливали много богатства. А гордость означает, они бы были врагами друг друга, все эти великие. Поэтому метод познания другой, не на опыте своем, а на принятии авторитета. Это означает, что вы должны быть смиренны, когда получаете великие знания. Такое условие ставится. Потому что без смирения прогресс невозможен. Причина этого вот развития века Кали именно гордость ложная. Гордыня, смертный грех. Поэтому говорите, что если ты хочешь получить знания, Тадвитти пранипадана, пари прашнина сева, пари шанти, тягина, гянина статва, дашина арти, санскрит. Древний санскрит, иди к гуру, к учителю, и спроси его. Ну, я могу спросить ответ. А почему мне спросить нужно гуру? Я могу прочитать в книге. Сам. Вот это сам слово, оно очень опасно. Это тоже полезно читать книги, безусловно. Но пока мы не получим это как наставление для нас, мы не станем смиренными. Будем гордыми, начитанными людьми, информированными лучше. Что сейчас есть? Много информации, много иллюзий знания. Люди спорят об этой информации постоянно. Не соглашаются друг с другом, потому что они все горды. Чем выше образование, тем выше гордость человека современного. Поэтому метод ведический совершенно иной. Хочешь получить знания, иди к гуру. Не просто спроси, ты должен ему служить и почитать его еще. И спрашивать его. Вот пока ты не знаешь такое положение, вот пока ты руки вниз не поставишь, тебе ничего не положат. Ты не можешь так просить подаяния. Вот так нужно просить подаяния, вниз нужно склониться. Тогда ты можешь получить плод много, зависит от твоих как бы, качеств. Мы, собственно, как попрошайки должны вести себя, потому что получить знание другим путем для нас нет возможности. Как говорил Христос, стучите и откроют вам. Ищите и найдете. Так говорит. И просящему хлеба камень в руку не положит. Вас не обманывают, если вы искренне. Это все говорили пророки, это написано в Ведах об этом процессе познания. Поэтому за буквально какие-то 10 лет человек может обрести все. Это просто невозможно себе представить. За какие-то 10 лет. Даже меньше, может кто-то больше, я не знаю, по-разному. От характера еще зависит, от решимости зависит также человека. Но за эту короткую жизнь можно обрести такие богатства. Это земляне.

разум меняет судьбу через звук. Звук. Смотрите, в русском языке подтверждение этих слов. Послушный, послушник. Это уже покруче, да, чем послушный. Это означает, что человек уже слушается очень сильно, с верой. Послушание. Это все слова связаны с чем? Со слухом. Непослушный. Означает не слышит, да? Но слово непослушный означает в буквальном смысле слова, что человек не соблюдает каких-то правил. Да? Непослушный означает хаотичное поведение, то есть он делает все, что хочет. Но это связано со слухом. Итак, значит, слух меняет жизнь человека, меняет поведение. И в русском языке это известно. И слово «разум» также в русском языке есть, хотя мы точно не знаем, что это значит. Чувство зрения. Следующее – чувство осязания. Чувство осязания также связано с разумом. Смотрите, чувство слуха, оно дает разуму силу, звук дает силу разуму. Поэтому смотрите, как действовали во время боевых действий. «Товарищи, в атаку!» Должен крикнуть тот, кто хочет в атаку. Вот представьте, кричит тот, кто не хочет в атаку. «Товарищи, в атаку!» Все назад, как драфанули. Должен крикнуть тот, кто хочет в атаку. Тогда все бегут, им хочется в атаку, понимаете? Если кричит тот, кто не хочет в атаку, то другой результат. Может даже измениться состояние штанов. Они могут стать влажными неожиданно. Вот. Таким образом, видите, звук очень сильно влияет на поступки, да? Он изменяет силу разума. А есть еще качественное состояние разума. Это тактильная чувствительность меняется. Смотрите, интересный факт. Мы можем заметить, что люди ходят босиком по святой земле, омываются святой водой, посыпают себе на голову пепел святых людей. Что это они? Зачем это делают? Смысл? Смысл заключается в том, что происходит тактильная чувствительность. Через тактильную чувствительность меняется качество разума. Смотрите, Иисус Христос что делал? Дотрагивался рукой до лба человека. Дотрагивание. Что это такое? Тактильная чувствительность. Результат прозрения, да? То есть человек не то, что он там начал видеть, он поменял свою жизнь, прозрение понаступило. То есть тактильная чувствительность меняет жизнь. Благословение, да? Сынок, ты никогда не умрешь, да? Так раз на войне, не погибнешь, раз ему на голову, мать, все, передалось знание. Сынок стал защищенным. Это называется благословение. Видите, все такие действия происходят через тактильную чувствительность, так или нет? Теперь, допустим, все было хорошо, пока муж не изменил. Измена – это что такое? Тактильная чувствительность. Ведь что он с точки зрения биохимии, он что сделал? Палочки об колбочки потерлись и все. Но что-то поменялось, так? Что-то поменялось, ведь так или нет? Почему она с ним жить больше не хочет? Потому что у нее поменялось качество разума. Он перестал быть верным. Верность – это функция разума, она ушла, ее нет. Вот и расстались навсегда. Понимаете, результат – такие перемены в жизни произошли. Почему? Потому что тактильное чувство – это непростая штука. Поэтому нам не хочется в автобусе рядом с пьяным человеком стоять. Потом настроение становится плохим. Ничего делать не хочется, так? Почему? Потому что контакт произошел. Грязная одежда. Разумные люди носят чистую одежду. Разумные люди омываются водой по утрам, чтобы смыть себя невежество сна. Чистота должна быть и внутри, и снаружи. Внутри означает чистота разума и так далее. Тактильное чувство – это важная вещь, надо изучать это все. Дальше. Чувство зрения. Третье. Вижу я рассвет в твоих глазах. То есть в глазах что человек видит? Ум другого человека. Любовь находится в уме. Глаза – это зеркало ума и зеркало жизни. По глазам определяется, жив человек или нет. Что значит не жив? Тонкое тело ума вышло из грубого тела. В тонком теле находится все. Разум тоже находится внутри тонкого тела, но контролирует тонкое тело. Аханкар тоже находится внутри тонкого тела. Все находится внутри тонкого тела ума. Манас является основой. Это скелет тонкого тела. А все остальное находится внутри него. И

если человек просто научится уважать старших, две самых главных звезды в его гороскопе, Солнце и Луна, независимо от его кармы, займут самое благоприятное положение. Вся карма этого человека изменится. Именно уважение – это главный принцип, вселенский принцип, главный закон Вселенной. Если человек действует в соответствии с этим законом, то законы Вселенной меняют свое отношение к нему. Также, что общество, в котором не уважают старших, в котором убиваются коровы, не заботятся о женщинах, детях и также духовных людях, это общество обречено на страдания. Это цитата из ведической литературы Шриман Бхагаватам. То, что мы наблюдаем вокруг. На первой лекции мы рассказывали истории, которые иллюстрируют все это. Истории уважения, которые показывали люди даже во время битвы, сражаясь друг с другом. Насколько они уважали старших. Мы продолжим говорить об этом. Когда ребенок приходил в школу, это обучение продолжалось. И вот так же, так как его научили принимать авторитет старших, он принимает авторитет духовного учителя. Обязанность ученика – кланяться учителю. Вопрос – зачем? Потому что есть три нюанса взаимоотношений с духовным учителем. Парипат, парипрашна и сева. Первое означает, что нужно ему поклониться, выразить почтение. Второе – смиренно задавать вопросы. И третье – служить. Когда мы выражаем свое почтение, то это уже показатель того, что мы принимаем его как личность, мы уважаем его. Это внешнее проявление нашего внутреннего уважения. И Упанишады рекомендуют занять ученика черной работой. Когда человек приходил в школу к духовному учителю, его занимали каким-то очень смиренным служением. Он убирал коровник, убирался по дому, выполнял какие-то обязанности, связанные с хозяйством. Вопрос, зачем? Может быть, это эксплуатация или еще что-то? Нет. Учителю даже, может быть, это не нужно было. Но Упанишады говорят, что когда человек делает смиренное служение своему учителю, духовному наставнику, то в результате этого меняется его сознание. Таким образом, он проявляет уважение. И восприятие информации будет качественно на другом уровне. Потому что важно не просто слушать, важно услышать. Мы можем видеть, как 10 человек слушают одну и ту же информацию. Но у них будет совершенно различное восприятие. Отчего? Потому что у них разный настрой. Кто-то слушает с вызовом, кто-то слушает просто с любопытством. А кто-то слушает с жаждой понять, жаждой принять, изменить свое сознание. Информация одна и та же, но эффект будет различный. Большая часть людей, если они слышат неправильно, без должного уважения, они останутся такими же, какими они были до этого. То есть человек чувствует, слушает с правильным настроением, вся его жизнь изменится. Он не просто будет слушать, он услышит, информация войдет в его сердце. И такой человек задаст себе вопрос, самый главный вопрос. А как мне дальше строить всю свою жизнь в соответствии с полученным знанием? Это самый главный вопрос, который должен задать себе человек, чтобы его сознание трансформировалось, чтобы оно изменилось, чтобы он духовно вырос. И смиренное служение духовному учителю меняет

Знаете, я читал книги какое-то время, я читал книгу, может быть, вы читали книгу такую тоже, «Из лягушек принцы». Кто-то из вас знает эту книгу. Это классика НЛП. И там Ричард Бендлер говорил, он рассказывал такую вещь, он говорил про свой опыт. Ричард Бендлер – это один из основателей НЛП, такой НЛП-терапевт. И он рассказывал про свой опыт, как он работал в психиатрической лечебнице. И он говорил, что там, ну, людей там, как их, их реальность разбивали. Допустим, вот он говорит, женщина, которая, допустим, считала себя любовницей Иисуса. И такая у нее была, ну, такая у нее была мания, да? И он говорит, значит, ее там все и критиковали, там лечили. А мы, говорит, стали так делать. Да-да, точно. Это, значит, про тебя он всем рассказывает. Понимаете? И она, говорит, стала по-другому себя вести. Она говорила потом, стала говорить, да не хочу я не знать про эти дела с Иисусом. Понимаете? То есть, он говорит, чтобы разбить эту реальность, нужно сначала, чтобы изменить реальность, нужно сначала в нее войти. Понимаете? Войти в эту реальность. И он говорил, там были люди, которые говорили, как же он рассказывает? Он говорит, там были люди, которые говорили, что они любят пить... А, попал человек туда, в психиатрическую лечебницу, который говорил, что любит пить кровь чашками. Он стремился к тому, чтобы пить кровь чашками. И я, говорит, что стал делать? Я, говорит, стал говорить, слушай, а расскажи мне про это. Отлично. Какая теплая лучше или горячая? Подогрей-ка мне вот эту чашечку погорячее. И он говорит, что изменить реальность можно тогда, когда ты входишь в эту реальность. Только тогда можно изменять эту реальность, когда ты входишь в эту реальность. Вот. И иначе это вызывает, ну, как бы, сопротивление. И он говорил все так, что в каком-то смысле, ну, это уже к нашей теме относится, он так или иначе интересно, раз я начал об этом рассказывать, он говорит, что в большинстве случаев мы все являемся, как бы, множественными личностями. У нас много разных, вот мы говорим, что целостность нужна. Собственно говоря, вся наша беседа про то, как стать целостной личностью. Как вот увязать все свои потребности, все свои внутренние ценности, как вот все увязать в пучок, всю свою жизнь вокруг единого центра. Но вот Бендлер говорит, что в большинстве случаев люди являются множественными личностями. Он говорит, множественная личность – это человек, у которого много «я». Одно «я» говорит одно, другое «я» говорит другое, одно хочет этого, другое говорит, ты не должен это делать, третье говорит, вот это правильно, а этот говорит, но это нельзя, а вот это я хочу, а вот это вот нельзя, а это хочу, вот это не хочу. Вот это вся множественность внутренняя. Разные голоса вот эти, понимаете? И он говорит, что, как он так шутит, он говорит, шизофрения – это когда вот эта вот множественность и вот эти галлюцинации, они являются социально неприемлемыми. Если социально приемлемы, то это, в общем-то, это нормальный уровень, который предшествует целостности. И он говорит, и благодаря вот этому подключению к этим людям, мне удалось их перевести, я стал, он говорит, ты пей кровь кружками, но маленькими, а потом, может, ты вообще не захочешь ее пить. То есть, говорит, мне удалось входить к ним в контакт, и в итоге они отказывались от своих вот этих вот, ну, идей, они становились нормальными, и это было совершенно, чтобы их просто выписывать, они жили на свободе, как обычные люди. То есть, у нас у всех хватает, так сказать, проблем, да? Но он говорил, что вот через вот этот подход, он вот так вот он работал, ну, вот это тоже в каком-то смысле относится к этой теме. Чтобы помочь человеку, нужно сначала присоединиться к нему, стать, увидеть его, дать ему возможность, что он понять, что он увиденный.

как перестроить отношения из гражданских в официальные супружеские? Спасибо. Теперь вариант только один. Назначаете строгую дату. Либо в ЗАГС, либо прощай. Мы должны решиться. Ради детей, ради будущего, ради хорошей судьбы, ради хорошей кармы наших детей, ради нашего честного, так сказать, вида. Мы должны дать время на подумать. Время дается всегда, но человек должен точно знать, перед ним стоит выбор. Жить без выбора нельзя. Когда человек живет без выбора, он просто наслаждается жизнью, ни за что не отвечает. Поэтому обычно в задачу женщины входит ставить временные рамки. Потому что мужчинам хорошо без времени. Им чем все дольше тянется, тем лучше. Они такие, знаете, коты. То есть ему тарелку молока приносят, он ест тарелку, все, и потом спит целый день. То есть у него такая жизнь кота.

без вот этой ответственности. А когда ребенок рожден без ответственности, он сам будет безответственным. Это тоже плохая наследственность. Так что ставьте временные рамки, они должны быть всегда. Мы живем в мире времени, время нас дисциплинирует. Меня тоже время сейчас дисциплинирует, поэтому я, видите, должен очень строго в это время уложиться. Поэтому не могу слишком долго рассказывать. Сам принцип вы должны понять. Поэтому от женщины многое зависит во взаимоотношениях. Держите время в своих руках, потому что для женщины время быстрее утекает, чем для мужчины. Так что не теряйте время даром. Для женщины нужно вовремя родить, вовремя выйти замуж, вовремя повоспитывать внуков, потому что она больше завязана на природу, на время, чем мужчина. У мужчины такое вечное состояние вот этого мартовского кота, поэтому ему проще жить в этом плане. Поэтому его нужно ставить в рамки, иначе сам он никогда эти рамки не поставит. И реально будете, так сказать, в проигрыше, именно женщина будет в проигрыше, не мужчина. Мужчина просто живет себе и живет. Так что ему это удобнее. То есть гражданские отношения выгодны мужчине. Женщине они абсолютно не выгодны. Так что она и должна за этим следить. Не идти на поводу этой концепции, что поживем, поймем друг друга и потом создадим семью. Нет, так не пройдет эта идея. Потом будут большие неприятности, и вот вы уже с ними столкнулись. Так что пока еще не поздно, 1,5 года еще немного. Может быть, любовь еще не ушла. И поэтому вы успеете создать семью. Так что торопитесь, время пришло. Он должен удивиться тому, с чем вы вернетесь с этого семинара. Не говорите ему, что я это сказал. От греха подальше. Потому что я ему испортил жизнь этой рекомендацией. Его удобную, теплую, вкусную, спокойную и безответственную жизнь. То есть женщина должна очень четко держаться за свой план. Женщина без плана, она становится такой эксплуатируемой. У женщины должен быть план. И она должна ему следовать. И план-то должен быть разумный. Так что не давайте мужчинам сломать ваш план на счастливую семейную жизнь. Иначе потом придется пожинать эти грустные плоды.

Так, мужчинам основные постулаты работы над собой. Правильно уметь ставить цели и идти к ним. Мужчина, если правильно ставит цели и идет к ним, он становится очень сильным. Мужчине нужно развивать правдивость, уметь это качество. Почему? Потому что правдивость помогает понимать истину. Если мужчина не в правдивости живет, истину понять сложно. Его также легко самого обмануть, запутать, в иллюзию погрузить. Терпеть в совместных отношениях. Как терпение в совместных отношениях развивается? Через какие вещи? Через аскезу. То есть, если мужчина держит какие-то ограничения. Допустим, говорит, я не буду курить. Уже ограничение. Я не буду употреблять алкоголь. Уже ограничение. Допустим, я не буду каждую ночь требовать от жены там, просто каких-то там сексуальных отношений. Аскеза. То есть он себя где-то сдерживать начинает. Что дает для мужчины это? Какую силу он получает? Он получает силу, способность выслушивать точку зрения жены. Редко мужчины имеют такую способность слушать точку зрения жены. Такое эго мужское устроено. Терпелки. Не хватает. А тут сила этой аскезы дает ему возможность слушать то, что ему жена говорит. Прислушиваться к этому. Вот такие постулаты. Ну и он должен знать, выбирать правильное общение в семье. То есть он семью должен очень правильно в общении погружать. Понимать, с кем дети общаются, с кем жена общается. Для него это очень важно. То есть он должен понимать. Выполнять свои обещания он должен. Смотрите, мужчина очень оскорбляется, когда женщина говорит, что ты не выполняешь свои обещания. Но я как мужчина могу вам сказать об этом. У любого мужчины спросить. Если женщина, она говорит, ты не выполняешь свои обязанности, то для него это звучит как оскорбление. Поэтому лучше не давать обещаний тех, которые нельзя выполнить. Мужчина. Лучше дать те, которые я знаю, что я буду выполнять. Мужчина – это тот, кто каждый день работает над своим характером. Каждый день. Не то, что он там когда 20 лет назад сказал жене, вот люблю тебя и принимай меня такой, какой я есть. Нет, он каждый день работает. И жена, в том числе, тоже. Каждый день работает. Меняется каждый день. Если женщина, я просто вам говорю, как мужчина, если женщина видит, что ты каждый день меняешься к лучшему, то есть что-то ты работаешь над собой, тогда женщина больше уважения и любви проявляет. Она видит, что этот человек действительно меняется. Не должен выяснять отношения. Он не должен быть болтливым, он не должен выяснять отношения. Чем больше мужчина пытается выяснять отношения, тем меньше...

Сегодня мы с вами поговорим о понятии, что такое карма, согласно ведическому знанию. Ну, как я надеюсь, что вы уже знаете, что карма — это слово санскритское, и оно уже означает веды, потому что санскрит — это язык, на котором веды написаны. Слово карма переводится как деятельность, и как бы его перевод сейчас чаще всего означает как закон причинно-следственных отношений. В принципе, это правильно, но то, что это деятельность, это тоже не стоит забывать, потому что именно деятельность рождает вот этот закон причинно-следственных отношений. Согласно ведическому знанию, несправедливости в этом мире не существует, и поэтому каждый человек получает в жизни плоды своей деятельности, то есть он получает то, что он заслужил. Существует три вида деятельности. Первый вид деятельности называется карма, так и называется карма. Но это уже не та карма, как бы общая, это просто подразделение. И кармой называют благочестивую деятельность, деятельность, которая ведет к счастью. Также есть ви-карма, приставка ви указывает на что-то негативное. И ви-карма означает, что это деятельность, которая противоречит здравому смыслу, согласно ведам. Это не значит, что как бы нашему здравому смыслу это противоречит, но согласно ведическому знанию, ви-карма означает деятельность, приводящая к страданию. И также существует а-карма. А означает отрицание. Этот термин понимают двояко. Ведическое знание, то есть специалисты в ведах его понимают двояко. Первое понимание: акарма означает деятельность, не несущая за собой никаких материальных последствий, то есть означает деятельность на духовной платформе. И второе значение означает бездействие. Но согласно ведам также считается, что бездействие не существует. Человек не может бездействовать. Даже когда он ничего, как бы ему кажется, что он ничего не делает, он на самом деле совершает поступок. Итак, карма – деятельность, которая приносит счастье. Согласно ведическому знанию, человеку очень трудно понять, как действовать правильно. И для того, чтобы ему разобраться в этом вопросе, он должен изучать те источники знания, которые проверены временем. Допустим, в духовных традициях разных народов не обязательно присутствует этот термин «карма», но везде есть какие-то правила и предписания. Согласно ведам, ведический взгляд на жизнь таков, что надо ориентироваться на правила и предписания, а не на то, как нам хочется действовать. Современные взгляды чем-то отличаются от ведических. Так, например, считается, что, в принципе, надо делать так, чтобы тебе было хорошо. Надо действовать так, чтобы тебе было приятно, хорошо. И тогда будет счастье, то есть такая точка зрения. То есть надо стараться из жизни извлечь максимум наслаждения и так далее. Веды имеют другую точку зрения. В ведах считается, что человек должен действовать так, чтобы ему в будущем было хорошо. То есть он будет ему хорошо во время этой деятельности или нет, еще неизвестно. Потому что иногда приходится делать то, что вызывает неприятные чувства. Но тем не менее, это придется делать. Иначе неизбежно придут страдания. Мы с вами сейчас в общем разбираем эту тему. И я не буду очень сильно углубляться в те или иные вопросы, потому что материала очень много. Мы все их разберем после, очень конкретно, подробно. В целом, считается, согласно ведам, что если человек действует бескорыстно и сознанием, вот эти два постулата, бескорыстно и сознанием, это значит, что он действует, его деятельность приведет

0: Вашему вниманию прямая трансляция лекции Олега Геннадьевича Торсунова.
1: Шарики судьбы разного цвета, там есть красные. В психическом теле у нас есть шарики судьбы, которые копятся в результате поступков. Мы не будем сейчас разбирать, мы вчера об этом говорили. Вот. И эти шарики судьбы, они с разной скоростью заходят внутрь психического тела, в эти психические слои, которые циркулярными такими кругами нарисованы на вот этом вот шаре судьбы, вот это антакарана или пространство судьбы называется в психическом теле. И они, их скорость, их захождение зависит от возраста. Когда человек в детском возрасте находится, то этих шариков судьбы заходит мало в психическое пространство. То есть ребенок тоже страдает, у него бывают плохие периоды, но действие этих шариков судьбы не такое активное, как, допустим, в пожилом возрасте. Чем старше человек, тем больше он отрабатывает судьбы уже тяжелые с возрастом, больше отрабатывает судьбы. Потом также с возрастом копятся психические блоки, которые вот эти пять психических слоев вы видели, там блоки формируются. Эти блоки означают старение психического тела. Чем эти блоки больше накопились, тем меньше, сложнее энергия проходит по организму. И истощаются органы и системы там, где не хватает энергии. То есть идет нехватка энергии, идет истощение. Допустим, в желудке не хватает энергии, желудок становится чувствительный, чуть-чуть не ту пищу съели, начинаются воспалительные процессы. И в целом врачи что советуют? Они советуют пить противовоспалительные, то есть человек чем старше становится, тем больше он пьет таблеток для того, чтобы снять эти воспалительные процессы, которые возникают из-за повышенной чувствительности желудка. А почему желудок более чувствительный? А потому что ему не хватает энергии. Понимаете? А энергии почему не хватает? Потому что блоки. Психическое тело не пускает энергию в желудок. То есть врачи какие действия предпринимают? Они просто убирают воспаление. А воспаление это что такое? Это попытка лечиться орган, пытается лечиться. Он пытается защититься от перегрузки. Но врачи останавливают эти процессы лечения. То есть желудок начинает стареть быстрее, потому что каждый орган должен восстанавливаться в организме сам. И эти процессы восстановления, они идут такие, два варианта. Первый вариант, организм восстанавливается незаметно. Второй вариант, капитальный ремонт. Капитальный ремонт требует воспаления. Воспаление означает, много энергии нужно для лечения. То есть перестройка в желудке происходит. Это значит, что если человек делает аскезы, у него идет глубокое пролечивание организма. То есть если он энергию, аскезы, что такое? Это способ запустить энергию в организм. Вот если ты, допустим, просто сидишь на свежем воздухе, расслабленно, да, то энергия воздуха постепенно заходит в организм, очень медленно. Вот, допустим, если сейчас, вот летом, если вы на свежем воздухе в Москве сидите, то примерно за 40 минут у вас один слой пропитается энергией воздуха во время сидения, когда ты просто сидишь. Ну вот посчитайте, сколько 5 слоев. 40 умножить на 5, сколько будет? 3 с лишним часа надо сидеть на свежем воздухе, чтобы все тело пропиталось энергией воздуха у вас, чтобы оно зарядилось бодростью, энергией воздуха. Но при этом блоки прочищаться не будут. То есть она прошла, а блоки остались. Там, где нехватка энергии хроническая есть, там так и останется. Блоки убираются только с помощью длительного движения. Когда человек ходит, то блоки очень медленно очищаются. Когда человек бежит, сильнее, быстрее прочищаются блоки. Ну так или иначе, даже ходьба, она омолаживает психическое тело. Что значит психическое тело молодое? может ли в пожилом возрасте психическое тело быть молодым? В какой-то степени. Потому что есть в целом психическое тело, оно тоже, психические каналы тоже, у них там есть процессы старения свои, но они, психическое тело рассчитано там на 150 лет жизни как минимум. Ну то есть у человека в целом оно может долго и активно функционировать. Но именно блоки дают преждевременное старение. И блоки копятся у всех людей на Земле. Вот я из-за того, что 10 лет делаю аскезы по своей методике, у меня блоки практически отсутствуют в психическом теле. Что это значит? Это значит, во время пробежки у меня не повышается пульс, как раньше. Там периодически вот я бегу, раз, свечка такая пошла, там блок. Или, допустим, я делаю статическое упражнение, у меня раз, боль во всем теле или жар начинает, потом проходит. Сейчас у меня таких эффектов нет, потому что прочистилось психическое тело, и во все органы равномерно поступает энергия. Нет такого, что в каком-то органе ее не хватает, потому что блок мешает. То есть блоки прочищены, этих изменений уже нет. Каких-то сложностей с поступлением энергии в организме у меня нет. Но тем не менее, телу уже 61 год. Это значит, что в целом оно требует больше энергии для функционирования. Чем человек старше, тем больше энергии природы нужно для его нормальной работы. Поэтому люди в возрасте уезжают на природу жить, потому что они чувствуют, что в городе им жить становится тяжело. Так ведь? Тенденция такая есть. На дачах живут, на свежем воздухе пожилые люди ходят в парках. Много, да, вы видите, пожилые люди в парках ходят, потому что им не хватает энергии. Им нужно закачивать энергию, иначе они просто сдохнут. Понимаете? То есть чем старше человек, тем больше нужно тратить времени и сил на то, чтобы поступала энергия. Но если блоки в организме, ты даже будешь ходить по воздуху, все равно в этих зонах блоков не будет хватать энергии. Поэтому нужно совершать аскезы, чтобы омолодить свое психическое тело, очистить его от блоков. И тогда в целом увеличивается продолжительность жизни, активного долголетия. Видите, мне 61 год, и я работаю на полную катушку. Ну, то есть у меня очень активный образ жизни. Я там летаю 60 тысяч километров в год. Там лекции читаю подолгу, видите, вот одна лекция 3,5 часа, еще плюс ответ на вопросы потом в конце. Вот еще у меня с утра консультация сегодня была 1,5 часа, и молитва там и так далее. То есть у меня много мероприятий в день, я не скучаю. И у меня много энергии, но я постоянно ее подпитываю. Итак, существует постепенное старение физического тела. Существует старение психического тела, которое можно уменьшить с помощью аскез. То есть, если аскезы идут, то можно психическое тело сделать намного моложе, чем у всех остальных людей. И это психическое тело поддерживает организм в нормальном состоянии на длительное время. Что это значит? Если психическое тело нормально работает, это значит, что вы старость не будете чувствовать. То есть организм будет стареть, но вот не будет такого, что там гипертония началась, там, или аритмия, или суставы заболели, там геморрой вылез, щитовидку надо вырезать. Понимаете? То есть в целом все будет нормально. Вот у меня все нормально. У меня давление нормальное, пульс нормальный, там щитовидка нормальная, органы все нормально работают. То есть нет никаких перегрузок в организме. То есть я могу себе позволить там, бегать 17 километров со средним пульсом 140 ударов в минуту. Вот сегодня, вчера, или когда позавчера пробежал. Вот. Летом мне тяжелее бегать, а зимой еще меньше пульс. Ну, то есть это нормальное, хорошее состояние организма. То есть если человек очищает свое психическое тело, то процесс старения идет мягко, нет хронических заболеваний. Как если не курит, то не курит, то не пьет, то здоровеньким помрет. Вот. Это лучше здоровеньким помереть, когда ты в целом чувствуешь себя до последней минуты более-менее нормально. У тебя нет таких каких-то там сложностей больших с жизнью. Разобрались в этом вопросе? То есть физическое тело, оно постепенно стареет. болезни зависят от психического тела, от блоков, которые, очищая, вы можете убрать все хронические заболевания. Даже я в 50 лет начал чистки, и у меня прошли все хронические заболевания за 10 лет, ничего не осталось вообще. Все проболело, проныло, там что-то лечилось незаметно, что-то через обострение, но весь организм пролечился в конечном счете, и все сейчас хорошо. Ничего не болит, не ломит, хвост не отваливается, шерсть не лезет. Вот. Дальше. Существуют еще циклы жизни определенные. Время действует не только постепенно, все старит. Есть еще циклы. Циклы – это необычное знание. Люди не понимают, что это такое. То есть циклы, в которых вот эти шарики судьбы создают циклы. То есть приходит время, наступает плохой период. Человек жил, жил нормально, занимался наукой, потом бац, нет сил. Никто не может объяснить, что такое. А это шарик судьбы фиолетового цвета, вот этот вот, который уменьшает энергию воздуха, жизненного воздуха в психическом теле. Зашел в психическое тело, зашел достаточно глубоко вот у молодого человека до седьмого психического слоя дошел. То есть это он все физическое тело взял. И еще, то есть там у нас, мы разбирали вчера, пять первых слоев связаны со здоровьем, пять последних, вот этих более глубокие, связаны с психикой. И у него по здоровью все как бы ослабилась энергия психическая во всем психическом теле. И по психике еще первый, второй слой. Второй отвечает за эмоции. То есть эмоции стали более холодными, зажатыми. И в результате также чуть-чуть коснулось мышления еще. Тяжело думать уже. Но в целом энергии стало меньше в организме. Это циклическое влияние времени. То есть этот период плохой длится 3 года целого человека. Представьте, 3 года нехватка энергии воздуха. То есть жил человек нормально, потом опс, и стало меньше сил. А может меньше энергии воды стать, и тогда появится повышенная раздражительность, чувствительность, ранимость. Могут появиться воспалительные процессы, жар в теле. Вот. Могут пострадать отношения, может тяжело на работе стать там. Никого не переносишь, ругаешься со всеми. Люди же не понимают, что это так действует время. Они думают, что-то испортились отношения в коллективе, буду искать себе другую работу. А ничего не меняется, потому что у тебя же энергии воды не хватает везде. Это не то, что у тебя только на этой работе не хватает. Люди не понимают, они думают, сейчас вот с этим человеком разведусь, с другим будет легче, а с другим потом легче не становится, потому что у тебя в целом не хватает энергии воды. Понимаете, а знания этого ни у кого нет, что у нас есть периоды, циклическое влияние времени. Приходит время, становится тяжелее жить. И это время может очень сильно влиять на все. Могут родственники в этот период начать уходить из жизни. У кого вот подряд несколько родственников ушло. Это период так действует, периоды жизни. Бывает нет сил, бывает нет настроения. Бывает... жить не хочется. Поднимите руку, у кого был период, что не хотелось жить. Это блок на 5-м слое по солнцу так действует. Энергии солнца не хватает. И у человека, когда на 5-м слое блок, он не хочет жить просто. Ему хочется вот уйти из жизни. Он не чувствует счастья никакого, ему плохо становится. Но это не значит, что всю жизнь так будет. Люди же не знают, они думают, что так всю жизнь будет. Это будет по определенное время. Вот молодой человек руку поднял. Это, очевидно, было где-то 3,5 года назад, да? В этот период был. Дожить не хотелось, да? На первом ряду, да. 3,5 года назад. Началось, да. Вот по солнцу начался плохой период. И он длился 2,5 года. Вот такая ситуация, что тяжело жить не хочется. А если вы имели знание, что это просто нехватка энергии солнца, и начали делать аскезы, допустим, по солнцу, это холодная вода, потом парная, потом опять холодная вода, то совсем другая жизнь. Вот Саша, у которого я живу, он серьезно, системно подходит к жизни. Вот у него ванна, там ванна, ванная комната, ванна стоит, душевая кабина. Вот. Он ванну купил, такой охладитель воды, это ну, для пива, пиво охлаждают. Вот, а он для воды это использует. Поставил на ночь, вода остыла до 7 градусов. И купил такую еще надувную бочку. Вот. Мы ее поставили в душевую кабину, набили воду 40 градусов, горячую воду. А в ванной вода плюс 7. И я за час цикл весь оздоровления сделал, посидел, полежал 10 минут в воде, вот этой вот плюс 7, потом 32 минуты в 40 градусов, потом опять 2 минуты в плюс 7. И у меня раз бодряк полный. На все, про все там он истратил 30 чем-то тысяч рублей. И получается домашняя система оздоровления. То есть очень удобно, можно всем членам семьи делать сразу. Там, если ванной просто пользоваться, сначала холодную воду налил, сейчас вода холодная, 24 градуса из крана идет. Это там надо 55 минут лежать, с ума сойдешь. А в 7 градусах всего 10 минут. То есть можно так делать, даже если у вас нет ванны, а есть только одна душевая кабина, можно просто вот эту бочку наливать сначала холодную воду, потом горячую воду. И вот так вот можно дома сделать такую систему оздоровления. Очень сильно повышает энергетику. Легче жить становится. По крайней мере, энергию воды и солнца вы уже восстанавливаете у себя в психическом теле, не выходя из квартиры. То есть можно так организовать жизнь, что можно каждый день в ледяной воде лежать даже дома, несмотря на то, что лето. И прямо бодряк сразу жить легче становится. Вот. Циклическое влияние времени очень сильно усложняет жизнь. Люди, так как ничего не знают об этом, они часто раньше времени уходят из жизни. Ну, допустим, у тебя сформировались блоки серьезные на третьем слое, которые связаны с сосудами. Ты живешь нормально, у тебя чуть повышается давление, чуть-чуть там голова болит, спазмы. Потом наступил плохой период, связанный с энергией воздуха. У тебя обычной жизни не хватает энергии воздуха где-то 15%. Это сильная нехватка, 15%. Ну, обычно не хватает 15%. Когда 15% энергии воздуха не хватает, человек не может жить просто обычной жизнью. Ему очень трудно психически. И он использует обезболивающие. Обезболивающие для психики – это при нехватке энергии воздуха – это сигареты. Или кофе, или чай. То есть или никотиновые группы наркотики, или кофеиновые группы наркотики. Никотиновые группы более сильные. Когда человек курит, это уже означает, что ему сильно не хватает энергии воздуха. Он не может без курения, потому что у него психика становится очень напряженной, и он не может нормально жить. Но это даже не самая главная проблема. Самая главная проблема, что он рискует, потому что если у него начнется плохой период по воздуху, то этот период может за полгода уменьшить энергию воздуха уже не на 15%, что в целом дает возможность жить, но не дает возможность жить без обезболивающих, а на 25%. И это значит, что может произойти мгновенная смерть от инсульта. То есть при нехватке 25% энергии воздуха человек ложится спать. И потом дальше у него возникают ночью при сильном свете луны возникают спазмы сосудов мозга и инсульт в глубоком мозге, который приводит к преждевременной смерти или к инвалидности в молодом возрасте. И вы думаете, что такое, жил нормально, потом бац и умер. И люди думают, это, наверное, у всех так может быть. Нет, мои хорошие, вот если у вас энергии всех хватает, вы бац и не умрете. Потому что плохой период, когда начинается по воздуху, он может уменьшить там на 10-15% энергию воздуха по жизни. Но если вы будете длительное движение делать, вы будете каждый день нейтрализовать эту нехватку воздуха и дальше жить спокойно, даже при плохом периоде. То есть если у вас есть знание, как побеждать судьбу, то тогда вы не будете страдать. Видите, люди страдают из-за нехватки знания. Вы теперь получили это знание. Читайте методичку. Если нет времени и сил читать, можно сейчас смотреть. Через несколько дней появится уже вторая часть. Вот это вот «Фундамент жизненных сил» называется методическое пособие. Видите, восстановление жизненных сил, часть первая. Вот это вот можно приобрести. Tarsunov.live зона. Видите, у меня уже приобретено, поэтому у меня перейти к обучению. А там к оплате, там 1000 рублей заплатите, получите методическое руководство, которое можно смотреть уже, не читать, можно смотреть, не сильно напрягаясь. Но тут, видите, тут и текст есть, сейчас ниже он выйдет, еще не загрузился. Вот есть текст, можно читать, можно смотреть. Как вам больше нравится? Вон, видите, текст вышел. Вот есть текст, есть видео. Они синхронизированы между собой.
2: Свежий воздух, мороз и снег, горы.
1: Это когда не хватает энергии воздуха. Человеку нужно ветер, свежий воздух, мороз и снег, горы. Это все дает энергию воздуха. Если на снегу лежать 7,5 минут, то ты наполняешься пассивной энергией воздуха на все 5 психических слоев. Если минус 20 на улице, ты стоишь в плавочках, в шапочке и в этих варежках, и в шерстяных носках, в сандалиях, то за 20 минут ты прочищаешь все психическое тело вместо 3,5 часов летом. 20 минут, и все психическое тело зарядится.

0: на полтора слоя согреваешься, потом под прохладным душем поставил, пошел домой. Если это вода 40 градусов, то тоже надо в ней лежать 10 минут. Если это хамам, то в нем 15 минут надо находиться, если он достаточно горячий, то за 15 минут полное согревание физического тела, это полтора слоя психического тела, наполнение энергией солнца, или ваше физическое тело уже полностью прогревается, и вам никакие проблемы не светят. Ни там, ни почки не отвалятся, ни мочевой пузырь, как там говорят врачи, что типа нельзя долго в холоде находиться, ты простынешь, заболеешь, ничего этого не происходит. А если ты на полный цикл делаешь 5 слоев в холодной воде, потом 5 слоев в горячей, по методичке почитайте, как это делать, а потом опять на один слой в холодной, то вообще идет такое омоложение и ощущение очень хорошее внутри организма. Кто из вас начал вот 5 холодное, 5 горячее, 1 холодное? Кто начал делать такие практики? Скажите ведь, да? Кайф. Хорошо внутри становится, да? А? И снаружи, и внутри, и все же изменяется.
1: Психические причины нарушений. Страх и чувство обреченности.
0: Видите, при страхе у человека сильно уменьшается энергия воздуха. Ну, страх от чего возникает? Войны, какие-то опасности. Человека выгоняют с работы, нет денег. Человек чувствует опасность для своих близких, для себя. Возникает страх. Страх – это такая, ну, состояние, при котором очень сильно энергия воздуха тратится. Ну, допустим, мы не знаем же, что есть психическая жизнь. Вот, допустим, у вас сын поступает в институт, да? Возникает страх. Что такое страх? Это когда ваша энергия воздуха жизненного идет на поддержку вашего сына, чтобы он поступил. Представьте, что если вы не с помощью страха его поддержите, а с помощью аскез. В древней культуре все люди знали, что аскезы влияют на судьбу. Допустим, сын поступает в институт, можно понять легко, какой энергии ему не хватает для поступления. Если возникает отчаяние у вас, вы начинаете нагреваться, нервничать, значит, вы идете просто сидите в ванной или в холодной воде, да, в речке где-то, и думаете о сыне. И вы снабжаете его энергией воды, необходимой для поступления в институт, потому что у вас энергия будет истощаться одновременно на двоих. Вы же связаны с ним, думаете о нем. Если у вас возникает страх, что он не поступит, значит, нужно длительное движение делать и посвящать это длительное движение сыну. И тогда у него энергии воздуха больше будет, и он легче поступит. Если вы чувствуете, что не хватает, что у вас чувство пессимизма, что он не поступит, тогда не хватает энергии солнца вашему сыну. Тогда нужно делать пост и думать, что это для него, для его поступления. Через эту память будет энергия солнца, которая будет вырабатываться постом, будет идти в него или лежать в бане и думать о том, что он должен поступить в институт. Представляете, как классно знать об этих всех вещах. То есть всегда судьба связана с тремя этими энергиями. Энергия времени связана с этими тремя энергиями, и все люди в древней культуре с помощью аскез побеждали судьбу. Допустим, девушка не может выйти замуж. У ней холод в отношении, никто не знакомится. Значит, не хватает энергии воздуха. Значит, надо идти замуж. Нужно ходить 21 километр с половиной, 4 часа раз в неделю, идти замуж. Прям думать об этом. И у тебя энергия воздуха наполняется психическое тело, и люди начинают знакомиться, парни. Или, допустим, ты не можешь поступить на работу, страх, чувство обреченности. Значит, не хватает энергии воздуха, иди на работу. 21,5 километра раз в неделю, 4 часа, и ты будешь пробивать на тонком плане свою невозможность поступить. И у тебя появится возможность в результате, потому что ты аскезами будешь преодолевать эту невозможность. Классно? Или у тебя, допустим, в зоне боевых действий находится близкий человек. Ты можешь и чувствуешь страх за него. Тогда ты ходишь и даешь ему энергию воздуха, помогаешь ему, на каком бы расстоянии он ни находился. Если чувствуешь, что руки опускаются, холод,

0: внутри. Чувство обреченности, тогда молитва помогает. Это будет завтра у нас ретрит. Можно помолиться за всех людей, кто вас в беде, кто нуждается в помощи. И это все работает. Это все работает и сразу помогает. Если вы молитесь вот так серьезно, то человек не погибнет. Он будет жить.
1: Снижение воли.
0: Это то, что вот молодой человек сказал. Это нехватка энергии воздуха. Называется динамическое напряжение. То есть мы не просто нехваткой энергии воздуха назвали это, а назвали динамическим напряжением. То есть это напряжение. Когда человеку не хватает энергии воздуха, он напряжен. И это напряжение люди чувствуют и не могут отдать себе отчет. Но они интуитивно начинают курить или пить чай или кофе, чтобы не чувствовать это напряжение, потому что с ним всю жизнь жить невозможно. А это искусственное обезболивание, употребление наркотиков потом становится вредной привычкой, и оно тоже дает осложнение. Сигареты портят сосуды у человека, кофе, чай то же самое влияют на нервную систему, на сосудистую систему.
1: Суета.
0: Суета – это когда у тебя парализуется воля, а потом же надо все успеть, и ты начинаешь бегать как сумасшедший.
1: Трудности с концентрацией. Быстрая утомляемость, напряжение, беспокойство ума. Чувство непреодолимого препятствия. Физические изменения в теле. Мышечные спазмы.
0: Если вы чувствуете, что у вас что-то болит, спазмы мышц, головные боли, там боли в любой части тела, это все нехватка энергии воздуха, блоки по воздуху. Это всегда боли означают блоки по воздуху.
1: Скованность, боли в теле, поверхностный сон, мигрени, запоры, снижение аппетита, слабое пищеварение, плохое усвоение пищи, нарушение работы органов, мышечные спазмы, скованность, боли в теле. Поверхностный сон, мигрени, запоры, снижение аппетита, слабое пищеварение, плохое усвоение пищи, нарушение работы органов.
0: Стадии развития процесса.
1: На первой стадии развития динамического напряжения появляются ощущение холода в теле, скованность и напряженность.
0: Видите, вот это означает, что только нехватка энергии воздуха только начала на вас влиять. Это только начало. Потом же еще будет продолжение, понимаете? Если вы не будете длительное движение совершать, дальше будет хуже.
1: Ощущение холода в теле. Скованность.
0: В основном в затылке, да.
1: Напряженность. Вторая стадия. Возникают спазмы, мигрени, запоры, прерывистый сон.
0: Диагностируйте себя. Если у вас уже спазмы, мигрени, запоры, прерывистый сон, значит, это уже вторая стадия. Всего их три.
1: Спазмы. Мигрени. Запоры. Прерывистый сон. Третья стадия. Возможны серьезные заболевания, такие как тяжелые поражения суставов, почечная недостаточность, инфаркт или инсульт, тяжелые поражения суставов.
0: Видите, все постепенно развивается. У нас есть время подумать. Все вместе. Вот значит, это третья стадия поражения по воздуху. Сильная нехватка энергии воздуха в психическом теле. Поражение третьего слоя, если мелкие суставы, если крупные, там тазобедренные, плечевые, позвоночник, это четвертый слой уже. Но это уже серьезные проблемы, и вы не сможете сразу с этим справиться, потому что когда третья стадия, вам надо потихоньку с водой начинать, потихоньку со статикой, потихоньку с воздухом. Чем глубже стадия заболевания, тем тяжелее начать делать аскезы, чтобы вытащить себя из этого штопора. То есть вы заходите в штопор уже судьбы, понимаете? И люди часто ко мне на четвертой, на третьей стадии поражения судьбы обращаются. Уже злокачественные опухоли, уже еле ходят, уже там рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, еще что-нибудь, и они вот очухались. Понимаете? То есть на третьей стадии уже надо привыкать к земле, искать местечко под Москвой, там, камни навечно уже подбирать. Не на пальцы, а на плиту. Вы же до последнего ждете, до последней капли крови. Вот и думайте о своей жизни. Для этого вы на лекции ходите, чтобы что-то менять прямо сейчас начинать, а не завтра. Потому что завтра может цикл пойти, плохое влияние судьбы, и резко все усугубится. Потом дальше начинаются вот такие вот вещи.
1: Почечная недостаточность, инфаркт, инсульт.
2: Признаки динамического напряжения.
1: Суетливость, ощущение холода в теле, трудности с длительными физическими нагрузками, боль и спазмы в теле, суетливость.
0: И так далее. Видите, есть методическое руководство, нужно его изучать. Интересно, красиво, да? Можно смотреть, заниматься своими делами в это время, подглядывать в компьютер. Вот, приобретайте руководство. Через несколько дней буквально выйдет вторая часть. Там уже начинаются практические советы, что делать. Там говорится в основном о пассивных, там сидеть в воде, как правильно, как на солнце находиться, как правильно, ну, как бы на свежем воздухе быть, там лечение такими природными факторами. А в третьей части будет уже об аскезах, там сидение, статические упражнения, длительное движение, посты, бани там и так далее. Итак, мы с вами изучаем тему судьбы. Мы с вами уже знаем, что время в целом старит все. Оно, некоторые говорят, омолаживающие рецепты. Никто не может быть моложе. Все стареют под влиянием времени. Но процесс старения можно замедлить или вообще полностью, ну, как бы изменить сам процесс этот. Если у вас в организме нет блоков, вы делаете аскезы, то процесс старения уже будет без дерганий вот этих. Есть циклическое старение, когда неожиданно там что-то отвалилось, что-то заболело, вот, что-то выросло. Понимаете, это циклическое старение, неожиданное старение. А есть постепенное, спокойное старение. Если в организме нет блоков, то тогда все равно стареть придется, но уже спокойно, без всяких рывков. И если плохой период наступил, все равно не возникают хронические заболевания, а просто теряются силы. Но эти силы можно восстанавливать с помощью аскез, и таким образом человек сохраняет свой статус-кво. Итак, есть судьба, действующая на наш организм. Мы вчера с вами изучали, что есть еще волосики судьбы, что в нашем психическом теле мы не одни живем. У нас есть связи с окружающими людьми. И эти связи имеют очень большое значение. То есть они дают нам возможность взаимодействовать друг с другом. То есть наши психические тела соединены друг с другом. И это соединение, оно влияет не только на мою судьбу, также на судьбу близких. Через меня, видите, шарик судьбы пошел, он дошел до самой глубины, волосик судьбы попал и дальше пошел в другого человека. Вот эти волосики судьбы являются нашей социальной жизнью. То есть есть наша психофизическая жизнь внутри нас, на нее влияет судьба. Также судьба влияет и на нашу социальную жизнь. Волосики судьбы надо тоже изучать, как это все работает. Вот видите, в данном случае голубая энергия, связанная с чистой энергией воздуха, пошла в другого человека через тебя. То есть ты чувствуешь легкость жизни, у тебя все хорошо, впереди у жизни только даль, преодоление трудностей, чувствуешь, что нет проблем. И он точно так же рядом с собой себя чувствует. И вы говорите, с этим человеком мне хорошо жить, потому что с ним ощущение, что все будет хорошо. Но, мои хорошие, это только сейчас. Потому что ведь может и плохой период судьбы, шарик фиолетовый пойти, и тогда, наоборот, вы с этим же человеком чувствуете безысходность, чувствуете, что нет перспективы, что все плохо. А мы же какие люди, нам хочется, чтобы всегда все было хорошо, чуть-чуть плохо стало, пинка под зад, и как бы ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта, да? А потом думаем, да, найду себе столько мужиков же, все верят в лучшее, а на самом деле жизнь, она ведь и сюрпризов, вот. И мужчина, когда бросает женщину, то он сразу находит себе другую, которая ему обязательно испортит мозг. Ну, то есть он бросил свою жену с детьми. Мужчина будет долго жить один? Чаще всего нет, он находит себе другую быстро. Но сильно влюбляется в него, у него возникает сильный жар по отношению к ней, он прямо и в ней души не чает, говорит, вот Олег Геннадьевич говорит, что будет страдание, а у меня кайф, наоборот, я бросил жену, и мне кайф. Посмотрим, что будет дальше. Проходит годик-два, и это когда ты сильно привязался к этой женщине, она тебя бросает потом, и дальше у тебя вместо кайфа идут страдания уже. И ты получаешь награду за свой поступок. Так работает судьба. У женщины наоборот. Если она бросает мужа, то она в семье, кто больше благ получает, мужчина или женщина? Женщина, то есть она получает детей, она может не работать, у ней много счастья личного. Вот. Мужчина, наоборот, больше работает от семейной жизни, потому мужчины жениться и не хотят сейчас. Дураков нет, да? Жениться надо, работать больше, надо там зарабатывать деньги, там страдать. А тут не женишься, гуляешь. Ну, внешне так кажется, что тут лучше жизнь. А на самом деле ничего хорошего тоже. Вот, и так как семья для женщины создана, для детей, поэтому, соответственно, когда женщина бросает своего близкого человека, женщина же как думает, да блин, он меня достал, он такой плохой, нарцисс, там этот газлайтер, нарцисс, абьюзер. Это сейчас психологички, есть такие женщины, психологички. Они обычно все одинокие. Одинокие, обиженные на мужчин. Эти психологички, они создали вот эти термины для того, чтобы разрушать семью других женщин. Потому что когда женщина вешает ярлык на своего мужа, дальше она с ним жить уже не может. Вместо того, чтобы видеть хорошее в нем и сохранять семью, она видит плохое и, соответственно, разрушает эту семью. И вот она думает, ой, нарцисс, я с ним жить не буду, газлайтер, там, абьюзер, альфонс, там, альцгеймер. Вот, ну, в общем, навешала на него ярлыков и бросила. И что дальше? Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? Неизвестно. Женщина, когда бросает, долго одиночество, долго потом одиночество идет. Долгий период одиночества. И следующий мужик хуже обычно, чем предыдущий. Там он был нарцисс, а стал вообще какой-нибудь там это мимоза. Следующий мимоза уже будет. В ботаническом саду. Вот. И все, и будешь с мимозой жить. Это новый термин. Запомнили, женщины? Это вам для разрушения семьи еще один термин. Вот. То есть так действует энергия судьбы. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Мы обижаем, нас обижают. Мы уважаем, нас уважают. И так далее. Жизнь бумеранг, все и всем по заслугам. Черные мысли вернутся недугом. Светлые мысли божественным светом. Если не думал, подумай об этом. Вот, то есть энергия судьбы. И вот эти вот ниточки судьбы означают социальный слой жизни. Социальный слой судьбы зависит от памяти человека, от мыслей очень сильно. Обиделся на кого-то, у тебя отрицательная связь, красная вот эта вот связь, ниточка пошла, связь красного цвета. Это значит, что вся энергия войны у тебя через эту ниточку будет уходить каждый день. Вот ты обиделся на человека, каждый день ты будешь там в воде сидеть, в лучшем случае, если даже не знаешь, что надо это делать, а у тебя энергия воды уходит каждый день, у тебя увеличивается беспокойство, раздражительность, ранимость, жар в теле, воспалительные процессы пошли. Почему? Потому что продолжаешь обижаться. То есть ты же не знаешь, что у тебя энергия через обиду вся уходит. Понимаете? Как это анекдот. Народ и партия идут на говно. На говно, на говно. Переведите, пожалуйста, страничку. А, народ и партия идут на говногу. На говногу. Вот чтобы жизнь на говно не шла, нужно переворачивать страничку, понимаете, успевать. Нужно прощать, просить прощения. Нужно стараться своей памятью работать. Работа с памятью – это сложная вещь. Я первый раз с этим столкнулся, когда мне было 10 лет. Я встретил книжку «Искусство быть собой», тогда Леви написал. Вот. Это такая книжка была известная. Там, «Как работать с памятью». «Я желаю всем счастья». Там, «Я солнце, я большое светлое солнце». Ну, там человек что-то пытается думать о чем-то позитивном, чтобы изменить память. Но на самом деле работа с памятью не с Леви началась. Это деятельность, которая во всех священных писаниях описана. Работа с памятью означает память о Боге. Когда человек думает о Боге, о святых, то он наполняется чистой силой духовной, которая дальше очень сильно меняет все его пространство судьбы. Именно энергия Бога очищает человека от обиды. Энергии природы очищают от обиды. У нас есть три источника энергии природы, которые лечат судьбу. Первый источник – это природа. Природа – это божественная энергия, бесплатная. Допустим, вы ходите там, инфракрасный свет, деньги платите за него. И это искусственная энергия. Это уже энергия, которая идет после энергии Солнца. Самая чистая энергия – это сама энергия Солнца. Она чище всего. Все остальные виды энергии, там электромагнитные волны, там электрическая энергия, энергия горения дров, это все уже видоизмененная солнечная энергия. Солнечная энергия самая чистая. Это энергия божественная, которая наполняет нас чистой радостью. Там у Солнца есть две энергии в целом. Есть электромагнитные волны, которые обжигают тело, нагревают планету, дают тепло. Электромагнитные волны греют нас. Они влияют в основном на физические процессы. А есть еще невидимая энергия Солнца, называется теджас на санскрите. Эта энергия Солнца, она наполняет человека радостью. Она наполняет организм огнем пищеварения. Она, понимаете, огонь пищеварения – это энергетическая сила, которая вызывает голод. У человека усваивается пища в результате этого огня пищеварения. Если человек, допустим, поел на ночь, то энергии Солнца уже не действуют так активно. И в результате у него ничего не усваивается. Пища все превращается в токсины, которые жрут опухоли, доброкачественные и злокачественные. То есть ночью жрут опухоли все. А у вас пища складывается в жир просто. Жир – это застывшие токсины. Организм просто не может до клеток пищу довести, и он ее превращает в жир. Почему? Потому что поздно поел, а нет знания. Надо знать, что вся пища хорошо переварится только в первой половине дня. Если ты там после 6 наелся тяжелой пищи, то она не усваивается уже. Есть пища, которой мало энергии солнца требуется для пищеварения. Это овощи, фрукты, зелень, орехи. Незерновые крупы, такие как гречка, киноа, амарантовая крупа, пшено. А есть пища, которой много энергии солнца для пищеварения требуется. Это зерна, пшеница, рис, кукуруза, рожь, там, это все зерновые, колосья. И початки, кукуруза. Также стручки, бобовая пища, тоже требуется много солнца. Молочная пища, требуется много солнца для переваривания. И сладкая пища. Ее на ночь есть нельзя, вот эту пищу. Свободные сахара нельзя, именно шоколадки, конфетки, да, тортики нельзя на ночь есть. Это все приводит к чему? К тому, что не заканчивается цикл пищеварения и накапливаются токсины, которые приводят к доброкачественным, злокачественным опухолям. Есть пища, которую желательно вообще не есть. Это мясо, рыба, яйца. Это пища тяжелая, она депрессивная, она уменьшает энергию солнца вообще в целом. Представляете, пища, которая забирает энергию солнца, уменьшает. Вот у тебя было, допустим, ты попостился, у тебя энергии солнца было много. Поел мясо, сразу жук, уменьшилось. Есть люди, которые постоянно в депресснике ходят, потому что они едят пищу, связанную с отрицательными эмоциями. Когда человек ест мясо, животное, оно же, мы же свежее мясо едим, да? А со свежим мясом всегда связана личность какая-то, которая ушла из этого мяса. Мясо – это же тело. И животное – это тоже личность. Просто животные, они, у них нет разума, но у них есть ощущения. И они страдают от убийства. То есть они на психическом плане связаны со своим телом. И если кто-то его жрет, то животное это проклинает этого человека. Недовольно тем, что его тело съедают. Или кто убивает это тело, оно тоже. Потому что на психическом плане, когда человек уходит из жизни, примерно через час он приходит в сознание, но уже на тонком плане. У нас есть органы зрения, а есть чувство зрения. Чувство зрения принадлежит психическому телу. И можно видеть с помощью чувства зрения, когда органы тела и зрения не функционируют, и психическое тело находится вне физического. Тогда включаются тонкие чувства, и они тоже начинают видеть, слышать, чувствовать все на тонком плане. Понятно? Ну то есть человек начинает себя осознавать, и также животное тоже. Если мы едим мясо, то животное чувствует насилие. И отрицательные психические связи у тебя формируются с этим животным, ты получаешь от него дозу отрицательной энергии, которая уменьшает энергию солнца в твоем психическом теле. Потому что энергия солнца и энергия счастья, или любви, или радости в жизни – это одно и то же. То есть ты жрешь мясо, и у тебя уменьшается радость. Сразу возникает вопрос, почему Бог эту пищу создал? Мясо, рыба, яйца. Эта пища создана для экстремальных ситуаций жизни. Ну, представьте, допустим, зима в Москве, да, зима, 200 лет назад. Рефрижераторы есть? Нет. Чартерные рейсы есть? Нет. Откуда пищу взять? Она не растет ничего в Москве, снег. Остаются только рыба, животные, солености там разные, которых не хватает для здоровья. Или какие-то пища в погребах там лежит, тоже может не хватить. Так людям нечего есть. Они убивают животных. Это необходимость. Сейчас такая необходимость есть? Нет. Зачем тогда депрессивную пищу есть, если нет никакой необходимости? Зачем портить себе судьбу? Потому что ты энергетику благочестия своих добрых дел, вот этих шариков позитивных снижаешь из-за того, что ты участвуешь в убийстве животных. У тебя отрицательные шарики копятся, положительные уменьшаются от этого. Поэтому старайтесь не есть мясо, рыбу, яйца, а тем более на ночь. Потому что вечером, если ты ешь, ты не только себе снижаешь энергию солнца, а также увеличиваешь агрессию в своем организме. Потому что это так агрессивная пища. И даешь возможность злым духам закрепляться в психическом теле. Есть злые духи, которые вызывают доброкачественные и злокачественные опухоли. Это постепенный процесс. Не всегда, не все злые духи могут довести до злокачественной опухоли организм. Некоторые только в доброкачественных опухолях живут. Но есть злые духи, которые постепенно закрепляются в организме. Там есть стадии определенные. Сначала снаружи действует этот дух и растет доброкачественная опухоль. Потом он начинает внедряться своей сущностью, своим психическим телом, внедряется в организм. И начинается малигнизация клеток. А когда он входит прямо в организм, некоторые люди прямо чувствуют этот вход, что что-то поселилось во мне, агрессия какая-то. Стало плохо психически, слабость сразу появилась, плохо стало. То начинается дальше уже рост активный этой злокачественной опухоли. Понимаете? То есть злой дух заходит в тебя, чтобы тебя убить. Убить твою жизнь. Причина? Основная причина – это после 6 человек ест тяжелую пищу. Главная причина – и депрессия еще, и употребление мяса. Эти основные причины. Эти социальные связи, когда человек разочаровался в ком-то, это нежелание жить, допустим, человек не хочет жить, это привлекает злых духов, которые забирают жизнь. Депрессивное состояние, употребление мясной и рыбной пищи активное, особенно после 6 вечера, это всегда вызывает склонность к злокачественным опухолям, всегда. Вот. Злокачественные опухоли никогда не возникают на пустом месте. Они всегда возникают в результате сформированных блоков по воздуху и солнцу. Если человек пассивный образ жизни ведет, не двигается, блоки по воздуху формируются. В результате разочарования в жизни, депрессии, таких стрессовых состояний, когда человек отрицательные эмоции испытывает, мысли негативные, формируются блоки по солнцу. Когда блок по солнцу и воздуху совпадает в психическом теле, они вместе стоят друг с другом, то тогда есть опасность развития злокачественных опухолей и доброкачественных. Как определить по своему организму, что у тебя такая опасность есть? Это склонность быстро поправляться. Если человек поел на ночь, раз сразу лишний вес ушло, это значит, что у вас точно есть опасность развития злокачественных опухолей. Потому что вот эти блоки по воздуху и солнцу на третьем, четвертом психическом слое формируют лишний вес. Блоки на втором слое по воздуху и солнцу формируют вот эти жировики, там полипы, всякие родинки, бородавки. Это тоже признак опасности злокачественной опухоли уже слизистых оболочек. Не обязательно там эти вот именно жировики не перерождаются. Родинки редко перерождаются, но само по себе их много, когда становится, это признак опасности, что возникнет какой-то полип, который может превратиться в злокачественную опухоль. Это просто стадии процесса, понимаете? Вот. И признак, что у тебя много родинок, уже указывает на то, что ты можешь заболеть раком. Потому что на втором слое точно есть блоки по воздуху и солнце соединенные, а также лишний вес является таким признаком. И, соответственно, если такие признаки есть, то надо заканчивать с мясом, рыбой, яйцами и заканчивать жрать на ночь, что попало. Да, можно ягоды, арбуз, фрукты, даже мед можно. Там есть томатная паста. Томатную пасту нельзя есть на ночь. Нельзя есть жареные помидоры, картошку желательно не есть. Это из овощей исключение, вот эти два продукта. Вот жареное на ночь не надо тоже есть. Но именно рак дают, красный перец тоже, лучше его вообще не есть, а на ночь тем более. Красный острый жгучий перец поражает кишечник и поджелудочную железу, обжигает эти органы всегда. С ними надо осторожно. Лучше вообще жгучий перец не есть, это нездоровый продукт. Вот. На ночь можно есть овощи, там кабачки, тыква, патиссоны, гречка, киноа, орехи, зелень любая, зеленые соки, там тушеная зелень. Вот так вот на ночь успокаивает, расслабляет. Вот. Очень много продуктов, столько всего можно есть. Оливковое, льняное и конопляное масло – самые лучшие вечерние масла. Они расслабляют, успокаивают, снижают психическое напряжение. –

0: Да, это у нас сейчас с помощью искусственного интеллекта мы не только мультики делаем, еще и песни пишем, чтобы вам было веселее. Вот. Итак, человек рожден для знания. Мы должны изучать, как правильно жить. Древние священные писания описывают, как устроена жизнь. Не только на грубом плане, что современная наука изучает, также на невидимом плане психическом. Есть связи, нити между людьми. Социальная жизнь зависит от них. Вот, допустим, часто люди думают, почему у меня нет семьи, почему у меня нет работы нормальной, почему у меня нет славы, власти, нет успеха, нет популярности, нет денег. Все это от социальных связей зависит. Социальные связи питаются энергией добрых людей. Добрые люди – это тоже источник энергии, так же, как природа, только на социальном плане. Каждый человек должен стараться увеличивать добрые связи с людьми. Это дает социальный успех. Например, у вас, как говорят, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. То есть нужны друзья для того, чтобы был успех. Друзья – это добрая энергия, энергия Бога. Доброта – это очень востребованная и нужная энергия, которая должна течь между людьми. Это очень сильно повышает возможность успеха и в целом вообще счастливой, безоблачной, радостной жизни. Это добрые связи между людьми делают. Вот один друг, допустим, этот человек, к которому ты приходишь, не психолог, не астролог, не шизолог, вот, а друг нужен, к которому ты приходишь и просто с нему рассказываешь свою проблему. Он может быть не специалист, он не знает, как ее решить, но у него есть сила, которая уменьшит эту проблему. Эта сила ему дарована Богом для тебя специально. То есть Бог действует через природу, дает долголетие, хорошую работоспособность, долго, спокойно, счастливо можно жить, преодолевать все трудности там и так далее. Но энергия, идущая через человека, она уникальна. Энергия Бога, идущая через человека. Она дает тебе возможность, чтобы твое сердце успокоилось, тебе станет легче. Ты почувствуешь перспективы в жизни, почувствуешь поддержку, опору. У тебя пройдет стресс. Ты почувствуешь, что тебе легче станет жить. У тебя появятся силы жить, идти дальше вперед. Это энергия Бога идет через человека. Как определить, что человек тебе так может помочь? Это человек, который является твоим другом. Бог тебе его специально дал для того, чтобы ты через него получал помощь от Бога. Как определить такого друга? Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. То есть есть друзья, которые нам предназначены для наслаждения. Мы кайфуем вместе с ними, отдыхать ездим под Москву, там, вот, на праздниках собираемся, киряем там, ну, то есть делаем глупости всякие, ходим вместе в магазины, вот, на дискотеки, в ночные клубы. Это не друзья, которые вам помогут. Друзья, которые помогут, это те люди, которые приходят, когда трудно. Они заботятся, помогают. Они не такие, с ними не кайф. Они такие незаметные. Они только вспоминаются, когда плохо, когда тяжело. И именно вот такие люди от Бога, они скромные, незаметные, любят вас, хотят вам помогать всегда, заботиться. И их надо больше всего ценить в жизни. Они очищают наши ниточки, вот эти вот. Чем больше таких друзей, тем больше возможности быть счастливым в жизни. Понимаете? Потому что от них исходит сила, благословляющая человека в жизни. Нужна благословляющая сила. Нужна какая-то сила, которая поможет тебе кого-то встретить в жизни, найти хорошую работу. Это благословляющая сила. Она идет от друзей. Но если ты по-доброму относишься к людям в целом, а это работа над собой, это серьезно, вот протестируй себя. Допустим, у тебя есть с одним человеком какая-то неприятность, да? Ты думаешь об этом постоянно. Все свое благочестие, которое тебе нужно для того, чтобы деньги были, для того, чтобы было хорошее отношение с людьми, там, с детьми нормальные отношения, семья, там, работа, успех, социальный рост. Все это уходит в ноль, если ты просто об одном человеке плохо думаешь. Поэтому
1: Иисус Христос и сказал Петру, говорит, даже если 7 раз умножить на 7, он тебя предал, все равно прости. Потому что наказать, не наказать, ты сам реши, но простить надо. Даже если ты судишься с человеком в сердце, плохо не думай о нем. Все равно прости, потому что доброта в сердце дает возможность тебе иметь хорошие связи с людьми. Понимаете, доброта – это и есть сила удачи человека, дающая ему возможность преодолевать трудности. Доброта в вашем сердце, ко всему доброта, к стране, в которой живешь, к людям, которые тебя окружают, к событиям в жизни. Всякие события могут быть. Все это по судьбе происходит. По нашей судьбе, не чужой какой-то судьбе. Мы попали сюда, потому что так устроена наша судьба. Мы это заслужили все в жизни, то, что имеем. Вы не знаете, говорите, я ничего не знаю никакие прошлые жизни, потому что мы не доросли, чтобы знать. Понимаете, есть высшие планеты, там живые существа помнят свои прошлые жизни, знают, за что они наказаны, когда. А мы не знаем, потому что мы только у нас с самого начала разумного существования. У нас всего несколько жизней в человеческом теле, понимаете? На Землю попадают те, кто по 4, 3, 4, 5 жизней в разумного существования. Все. А до этого хвостиком виляли. Понятно? Вот эти кошечки, все собачки, которые рожаются в ваших семьях, живут. Это те, кто через несколько, 2-3 жизни и будут в человеческом теле уже. Это предварительно, это уже животные, достигшие прогресса. Они это домашние животные. Не только собачки, кошки, также коровы, овцы, кони. Все, кто служит людям, животные, они все буквально через пару-тройку жизней рождаются в человеческом теле. Такое, если эти лесные животные, которые боятся людей, они еще долго, много еще жизней будут. А вот уже домашние животные, это уже человеческое тело, скоро уже будет человеческое тело. И вот мы тоже не такие уж развитые, мы не знаем, что есть Бог, у нас мы не понимаем, что такое совесть, мы не знаем, что есть прошлые жизни, мы не знаем, что мы живем вечно, мы не знаем, что есть рай, есть ад, мы думаем, что нас этим пугают, у нас нет знания, что вся Вселенная наполнена жизнью, что не только на Земле жизнь, что жизнь – это не случайная комбинация белковых тел. А парень там парил эти белки. Думал, что сейчас буду парить, и раз, жизнь появится. Комбинация из 3 пальцев. Ничего не напарил. Потому что жизнь не так возникает. Ты начал там согревать и охлаждать, и раз, ящерица появилась. Так не бывает, мои хорошие. Это наши выдумки. Почему в Солнечной системе только одна планета, населенная жизнью, а вокруг остальные планеты все ненаселенные? Почему так? Что, никто не знает? Конечно, это нам Бог выделил пространство. Он же рассчитывает не то, что мы будем жить там на Земле 1000 лет. Это на 1000 лет вперед это все. Пройдет всего 60 лет, и уже на Марсе люди начнут обосновываться. А на Луне всего через 30 лет, через 20 с чем-то лет, через 26 лет уже на Луне начнутся уже действия человеки. Люди уже будут там на Луне хозяйничать. А через 135 лет будут хозяйничать уже на Юпитере. И так расселение будет происходить постепенно. По всей Солнечной системе. если человек где-то поселяется, то он везде будет срать. Обязательно. Понимаете, везде. То есть, где человек появляется, то везде будет говно. Там, где человека нет, чисто. Вот на Марсе сейчас чисто. Говна нету. Потому что нет людей. Нет человека, нет проблем. Но будет так же и все остальное. Жизнь – это жизнь. Бог нам дает возможность жить. Нам дал целую солнечную систему для нашей жизни. Такова его воля. Но это не значит, что нет других планетных систем, где живут живые существа. Есть в целом два пространства. Есть физическое пространство, которое мы видим в космосе, есть психическое пространство. Вот эти люди, которые говорят, что Земля плоская, они не шизофреники. Они просто туповатые. Они не понимают разницу между физическим и психическим пространством. Вот если человек, допустим, очень глубоко чувствует психическое пространство, он глазки закрывает и чувствует, что Земля плоская. Вот попробуйте, допустим, сделать такой эксперимент. Возьмите сейчас, закройте глазки и представляйте Землю. Вот так вы будете видеть тонкий мир. Вот вы представляете Землю и попробуйте ее закруглить. Вот вы представляете Землю. Она закругляется у вас или нет? Закругляется? Нет, она по прямой идет и не будет закругляться. Потому что на тонком плане средние планеты все соединяются в одно целое. И эта карта существует в Ведах. Вот эта карта соединенных или вид ангелов сверху. То есть они смотрят и нарисовали эту карту, как выглядит вот это тонкое пространство средних планетных систем. Они все соединены вместе в одно целое. И когда человек уходит из жизни, если он рождается на средних планетах, то он передвигается по этой плоскости. А если ему надо на высшую планету, то тогда он передвигается на средстве передвижения. Я, когда у меня теща уходила, увидел это в виде кареты такой, которая по небу летит на тонком плане. Понятно? Вниз тоже придется уже, так сказать, двигаться с помощью других личностей. Вот, то есть психический план, тонкий план, и он отличается от грубого. Там все не так на тонком плане. Вот, допустим, для того, чтобы к теще к моей добраться до нее на той планете, которая она сейчас находится, нужно, ну, она много тысяч световых лет от Земли живет. Понимаете? То есть сколько до нее добираться, я не знаю, на современных, может быть, века надо лететь на современных средствах транспорта туда, на эту планету. И неизвестно, люди вообще смогут это сделать или нет. Вот. А с помощью мысли я меньше секунды и сейчас чувствую тещу. Она уже в теле маленького ребенка там находится. И вы, так как у вас нет опыта взаимодействия в психическом теле, вы не изучали это пространство, вы не знаете, что это такое. Но вы все равно, вспоминая своих родственников, взаимодействуете с ними, хоть сами это и не понимаете. Вы не понимаете, что вы чувствуете своего близкого человека. На тонком плане человек через память быстро соединяется со всеми, с кем он связан. А нити вот эти, которые между людьми находятся, они не разрушаются в результате того, что человек уходит в другую жизнь. Нити остаются, связи остаются. И поэтому мы взаимодействуем с теми, кто ушел из жизни. Это взаимодействие можно изучать. Например, вкратце я могу вам сказать так. Если человек уходит, и у вас чувство камня в сердце, значит, он пошел ниже Земли. Если вы чувствуете легкость от него и светлую память, значит, пошел выше Земли. Если вы чувствуете, что такое чувство разлуки, как будто он где-то рядом, значит, он рождается на средних планетах. Понятно? Вот три ощущения в основном возникают. Конечно же, у вас возникает горе, чувство разлуки. Это ощущение возникает из-за незнания. Вот, допустим, У меня чувство сожаления было, когда теща ушла. Она очень любила меня. И попрощалась даже неосознанно. У нее внезапная смерть была, несчастного случая, от ошибки врачей. Но она, тем не менее, до этого попрощалась со мной. Почувствовала как-то неосознанно, что-то почувствовала. И такие очень добрые слова мне перед уходом сказала. Вот. И у меня с ней связь. Я чувствую ее сейчас, и благодаря этой связи даже почувствовал эту планету, где она находится сейчас. Ее родителей чувствую. Мать, по крайней мере, сильно чувствую, как она с ней любит ее. Она сейчас в теле мальчика находится. Даже внешне вижу ее, как она выглядит. То есть мы все связаны друг с другом, особенно с родственниками, с близкими людьми, с теми людьми, которые нам дороги сильно. У нас есть связи, нити вот такие. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. Видите, как этот человек это написал? Он же не изучал Веды. Вот. Люди интуитивно чувствуют все эти вещи. Некоторые очень чувствительные люди, они знают, что есть эти незримые нити. Я могу видеть ваши нити, как они работают. Я не могу сказать точно, там это ты с Василием Петровым как бы связано. Но могу чувствовать, что есть какие-то сложности у кого. Вот, допустим, у вас вот на девушка на первом ряду. Вот так руки на сумке у вас. У вас, да. У вас сейчас одна нить очень сильно напряжена. Какое-то страдание идет с человеком, связь такая. Сильное страдание. Переживаете о человеке. Он то ли болеет сильно, то ли что-то происходит с ним. То ли ушел из жизни. Ушел из жизни, да? Бабушка ушла из жизни. Вот, вы страдаете, чувствуете разлуку сильную. Я вижу вот эту нить прямо к этой бабушке идет. Вот. Она чуть выше земли пошла. И она вам передает привет. Через меня. Я своей жене рассказывал, когда теща ушла. Рассказывал, что теща чувствует там, как она о ней думает и так далее. Через меня они общались. Итак, есть вот эти нити связи у нас, да? И от них зависит наша социальная жизнь. Допустим, вы думаете, как мне больше денег заработать, как мне иметь успех в жизни. Люди думают, надо больше работать, пахать как ишак, нужно выучиться, там, переучиться. Это все в целом с обучением я согласен, а с тем, что больше работать, я не согласен. Я могу вам объяснить, почему. Потому что вы смотрите на семью, сиюминутно на жизнь, а я на жизнь в целом смотрю. Понимаете? То есть вы, допустим, решили работать по 10 часов или 12 в сутки, да? То есть у вас процесс восстановления, до свидания, общение с родственниками, до свидания, время для детей, время для духовной жизни, для аскез, для питания нормального, до свидания. То есть на что вы тратите свою жизнь, когда вы будете нормально жить? То есть вы 10 лет, самая активная часть жизни, вы тратите на эту долбанную квартиру, которая неизвестно вам понадобится или нет, потому что если вы на нее ее заработаете и потом дальше вы разведетесь, то вы ее все равно распилите и все равно будет маленькая жилплощадь, вам будет не хватать. Холостой выстрел, так сказать. Понимаете, а вы потратили свои силы, свою жизнь. Не лучше ли жить просто спокойно, не париться, быть счастливыми там, где Бог дал? И жить как? Счастливо, делать аскезы, добрые дела, копить свое благочестие. Знаете, это не так работает, как вы думаете. Вы считаете деньги. Думаете, у меня есть 20 миллионов, будет квартира. Нет 20 миллионов, не будет квартиры. А надо смотреть не поэтому. Существует определенное количество шариков вот этих судьбы, хороших, которые дают квартиру. Вот чем больше шариков, тем больше квартиры. Это называется благочестие. Вот это так работает. То есть, если у человека благочестие появилось, там родственник умер, завещание написал, или бабушка-соседка написала, или еще что-нибудь произошло, там у вас много разных вариантов у людей бывает, когда он неожиданно получает наследство, там какую-то квартиру. То есть пришло время, благочестие накопилось, работу хорошую получил, грант там выиграл какой-то, еще что-нибудь. Понимаете? Ну, то есть это от благочестия все зависит. В конечном счете. А может, у вас на офисе такое благочестие, что вам даже покупать не надо будет. Вы будете где-то жить, и вам хорошо там будет. Никто не будет выгонять и так далее. Ну, как-то так вот. Ну, то есть, другими словами, вот эта идея, что мне надо упахаться, короче, из этой квартиры сдохнуть, но купить. Это неправильная идея. Она навеяна просто неправильным мышлением, неправильным представлением о жизни. То есть человек должен знать, что он зависит больше от благочестия и от добрых дел, от молитвы, от аскез, чем от вот этого вот, от денег, которые он имеет. Чем больше благочестия, тем выше у тебя социальный статус. И это меняется лесенкой. Вот ты живешь, копишь благочестие, копишь, внешне ничего не меняется. Потом раз, резко, и все, повысился статус. Другая работа, другие отношения, другие люди вокруг. И все поменялось резко. Потом опять копится, раз, поменялось. Поднимите руку, кто вот начал жить по-другому, начал... Подождите, не поднимайте, сейчас я скажу. Кто начал жить по-другому, там аскезы, добрые дела, молитва, работа над собой. И потом раз, резко улучшилась жизнь. Денег больше стало, все начало получаться, там квартира появилась. Видите, вот сколько людей вот так вот. Резко все так раз, жил, потом опс, и пошло все. Почему? Потому что, знаете, везде хорошие люди нужны. Вот, допустим, если человек начальник, ему нужно найти, допустим, помощника, допустим. Ну вот кто хороший помощник? Это должен быть верный человек, трудолюбивый, проницательный. Он должен по-доброму разговаривать с людьми, не ругаться ни с кем, не спорить, не выжигать людей. Он должен быть разумным. Все это благочестие признаки, благочестие. То есть благочестивые люди получают хорошие специальности, хорошие должности в жизни, получают хороших друзей, связи, возможности, отношения. Это все благочестие. Я таким путем жизни шел. Знаете, у меня родители даже высшего образования не имеют. У меня мама техникум закончила кое-как. Там экзамены сдавала, уже там смотрит на нее, видит, что она со стажем, повар. Вот, ладно.

качества были выше. У меня был свой кружок по нетрадиционной медицине, на который 3 доктора наук ходило из этого же института на последнем курсе. У меня были возможности остаться там, заниматься наукой. Но я не сделал этого, потому что я знал, что путь развития человека уже тогда другой. Я знал, что надо развивать себя как личность. Не впахивать в карьеру там или в работу и копить эти долбанные копейки, а просто развиваться как личность. И я пошел развиваться как личность. Я с этого возраста уже молился, делал аскезы, там, в ледяной воде сидел. Ну тогда потом я перестал делать аскезы, там у меня поменялось мышление под влиянием духовности, так называемой. Мне дали другое представление о том, как надо жить. Где-то лет на 15 я перестал аскезы делать, потом опять вернулся к правильному образу жизни уже осознанно. Вот. Я занимался всеми этими вещами, я делал длительное движение, делал посты, делал холодную воду, неосознанно тогда, делал статические упражнения. Все это делал. Я постоянно молился, делал добрые дела, старался очень много служить людям, заботиться о людях. Мой статус быстро начал повышаться. В 33 года, в 98 году, я стал известным человеком. Очень быстро, буквально за один год, я начал ездить по всему, ну как, всему СНГ, вот этой зоне, читать лекции. На лекции приходило по 500-600, в Москве по 1000 человек приходило на лекции. В Москве, в Киеве, в столицах по 1000 человек ходило на лекции. Много людей приходило. Вот, все интересовались знанием. Я развивался благодаря развитию личности. И все люди, мои знакомые, которые так же делают, они быстро достигают успеха благодаря развитию себя как личности. Я могу привести один пример одного знакомого. Такой совершенно парадоксальный для вашего сознания пример. Один раз ведические монахи шли, танцевали там. И к ним подошел один, это было давно, лет 25 назад. Даже 30 лет назад. Подошел один молодой человек, ему было тогда лет 17-18. Он был неграмотный и работал на рисовом поле, просто там кверху попой весь день в Индии. Очень много было нищих тогда людей, неграмотных, которые целыми днями просто собирали рис, урожай там. И все, они жили за пригоршню риса в день, они и так жили. И он подошел к ним и спросил: я могу вообще как-то по-другому жить? Вот у меня родители говорят, что ты всю жизнь будешь на поле за горстку риса работать. И я говорю, да я хочу, как вы. Вот танцевать, петь, вот так спокойно жить, счастливо, молиться Богу. Он говорит, ну пойдем с нами. Тот подошел к родителям, тебе говорит, ну попытай свое счастье, может у тебя получится. И вот человек необразованный совершенно, не знающий грамматику, ничего не знающий, пришел в храм. То есть он начал что делать? Начал учить грамматику, там, мыть полы, резать овощи, делать черновую работу. Но он уже начал питаться не рисом, а нормальной пищей, потому что там у них хватает, есть на что поесть. Вот. Итак, прошло 5 лет. Человек выучил грамматику, начал изучать философию, начал изучать другие языки. Прошло 10 лет. Человек начал, стал наставником, начал изучать, глубоко погрузился в духовное знание, начал работать над собой. Прошло 15 лет. И человек начал ездить по спонсорам, собирать пожертвования. И ему к этому времени уже было там где-то 35 лет. То есть 35 лет он находит себе жену из богатой семьи. Его берут помощником начальника на работу. Понимаете? То есть человек с рисового поля за 15 лет превратился во влиятельного человека в городе. Через просто монашескую жизнь. Ну а что думаете, здесь как-то по-другому? Вот когда ты в храм приходишь, там

0: допустим, прихожане, что разница есть между директором завода и просто обычным работником на этом заводе? Есть или нет? Нет, они все одинаковые там, они дружат между собой. Представьте, как меняется статус у человека, который просто духовной практикой занимается. Он начинает взаимодействовать с людьми, которые социально намного выше его. Вот я занимаюсь духовной практикой, у меня есть люди, которые берут у меня наставления, они занимают очень высокое положение в обществе. Я не хочу об этом говорить, потому что это конфиденциальная информация, но так или иначе, это не только в нашей стране, также в других странах есть такие моменты, потому что с кем им советоваться? То есть, допустим, человек уважает мои взгляды, и он уважает меня как старшего, хотя я, допустим, не имею власти, допустим, или такого большого количества денег. То есть статус человека зависит от благочестия. Запомнили это? Поняли? То есть человек духовно развивается, нравственно развивается, делает аскезы, меняет свой образ жизни. И он постепенно, его статус повышается, и приходит время, непонятно как, вы не поймете эту связь. Появляются друзья, которые помогают решить социальные вопросы. Это может быть вопросы семьи, или вопросы работы, или статуса в обществе. Все это меняется благодаря благочестию человека. В целом есть две линии жизни у людей. Есть восходящая жизнь и нисходящая. Вот те которые, вещи, которые я вам говорю, они не всегда работают именно так, как я сказал. Потому что есть нисходящий способ жить, который вы не знаете. Вы не понимаете, почему так это работает. Потому что в основном души в этом мире живут в духовном мире. Духовный мир – это зона, где все чисто и честно и бескорыстно. Там нет эгоизма, там все служат Господу и друг другу и живут в счастье и вечности. Но когда душа хочет пожить для себя, она впадает в такое состояние медитации на себя, такой транс внутренний, восприятие все по-другому, то есть душа хочет для себя пожить, и она тогда падает в материальный мир. Когда душа падает в материальный мир, она сначала попадает на высшие планеты. И так как у нее очень много эгоизма, она постепенно валится вниз. Но так как у нее очень много благочестия, потому что у нее прошлой жизни в духовном мире, понимаете, то есть она жила в духовном мире, а не здесь, в этом материальном мире, то душа, попадая на Землю, она, допустим, 3-4, там несколько жизней была всего назад в духовном мире. И эта душа попадает в очень богатую семью, она обладает колоссальными способностями, влиянием на людей. Понимаете, и такие люди становятся очень богатыми, пальцы веером, понты кидают на всех, там ведут развратную жизнь, совершают много грехов, и у них все классно, вы скажете, да? Но эти люди просто недавно были выше нас. Вот все, кто здесь сидят, это все, кто это восходящий способ жить. То есть вы копите благочестие своими поступками, развиваетесь как личность, и вы будете подниматься выше, выше и уйдете в духовный мир. Все, кто слушает лекции, работают над собой, вам осталось 4, 3, 4, 5, 6 жизней в материальном мире. И дальше вы будете уже святыми, пойдете в духовный мир. Если вы начали работать над собой, то ваша жизнь будет постепенно подниматься вверх. Понимаете? И хорошо смеется тот, кто смеется не только последним, а кто смеется без последствий. Понимаете? Поэтому не завидуйте тем людям, которые разгульную жизнь пальцы веером живут. Они дальше будут жить ниже земли. И там будут условия жизни хуже, хотя они опять же будут там иметь более высокое положение, чем все остальные. А потом еще ниже, потом еще ниже, потом животное существование, потом растительное существование. Вы даже не представляете, как устроен этот мир. Мне Господь открыл, что вообще веды описывают, что 4 миллиарда лет Вселенная существует в активном виде. Потом 4 миллиарда лет она спит, потом опять в активном виде. И вот этот вот цикл из 8 миллиардов лет называется день Брахмы. То есть день и ночь вот вместе получается сутки. вот такие 8 миллиардов лет. Я в этот мир попал позапрошлые сутки. Я очень быстро спустился вниз, и потом уже в конце позапрошлых суток я был уже в теле растения. И в растительной форме жизни я провел все прошлые сутки, 4 миллиарда лет активной жизни в телах растений, травинок, деревьев там и так далее. Понятно? Начало этой уже, вот эта вселенная живет 2 миллиарда лет всего. Вот, я был в телах насекомых, потом животных, и постепенно попал, ну, там, жизни 25, наверное, уже в разумных формах жизни. Я уже побывал на высших планетах и спустился вниз уже из-за того, что совершил оскорбление на святых. Вот. Если я дальше так буду жить, то мне недолго осталось в материальном мире. Так же и у вас тоже. Если вы будете тоже жить духовной жизнью, молиться, работать над собой, то тоже вы сможете быстро вырваться из материального существа, не попасть в духовный мир. Но даже здесь, на этой земле, если человек выбирает именно развитие личности, а не упахаться ради бабок и сдохнуть от геморроя, который до колена вылез. Вот. То у вас все и здесь будет прекрасно, даже на этой земле. Надо просто понять, как правильно жить. Есть жизнь благости, есть жизнь страсти, есть жизнь невежестве. Благостные люди – это те, которые работают над собой, развиваются как личности. Они не впахивают в работу. То есть они живут нормально, ищут себе нормальную работу, там все. У благостных людей более спокойное сознание. Они не стремятся к квартирам. Это замануха, которая убивает человеческую жизнь сейчас, жилье. Они не стремятся к этому, живут на аренде, допустим, да? Благостный человек работает над собой, развивается как личность. Работает не больше 8 часов в день. Молится, чувствует себя хорошо в жизни, питается правильно, режим дня. Сознание становится свободным от того, что я должен в Москве жить. Или я должен на этой работе работать. То есть сознание становится свободным. Человек смотрит, а где он может вообще жить лучше? Вот он себе выбирает любую жизнь. Допустим, берет, выучивается, допустим, на современные специальности, что-то связано с искусственным интеллектом, или там, допустим, программированием, или компьютером. Работает в интернет. Востребованность по всему миру. Дальше что? Едет жить где хочет, там, во Вьетнам, там, или еще куда-нибудь, там, на Бали, там, еще где-то. И он не парится. У него свежие фрукты кругом, пальмы. Вот. Работает, когда хочет, по интернету. Дети учатся по интернету. Он молится, там, живет здоровой жизнью, купается на море. Там. И счастливо проживает свою жизнь. Почему? А потому что он не заморочился на квартиру, на то, чтобы надо больше денег заработать, на то, что надо сдохнуть на работе, он не заморочился. Потому что это называется жизнь в страсти. Жизнь в страсти чем отличается? Человек обуреваем очень сильными желаниями. Ему нужно больше власти, больше славы, больше денег, больше квартиры. Немедленно все это надо. Он вздыхает от напряжения. Он от своих желаний страдает. Ругается с близкими, потому что он в перенапряжении живет. Ему надо больше чувственных наслаждений. Он перенапрягается. Отсюда сразу вредные привычки. Курение, спиртное, много мяса. Все это признак жизни в страсти. А есть еще жизнь в невежестве, когда человек ломается, он начинает идти в разврат, или в спиртное, или в криминал, или в наркотики. Понимаете? Три слоя жизни. Благостная жизнь, человек облегченно вздыхает, живет в счастье, спокойствии, радости. Его желание направлено на самосовершенствование. Он чувствует счастье в отношениях. Он понимает истинные ценности. Это любовь, доброта, здоровье, правильное питание, молитва, духовные отношения, истинные ценности жизни. Люди в страсти думают, что истинные ценности – это квартира, это деньги, это машина, это понты. Вот люди в невежестве думают, что истинные ценности – это ограбить банк, там криминальные отношения, вот, пальцы веером. А? Много мяса, диета отличается у благостных людей. Вегетарианская диета, у страстных кебабы, суши и рестораны. Вот, у невежественных вобла с пивом. Диета очень простая. Нет каких-то сложностей там в рецептах. Все очень просто. Вот. Разберитесь, где вы живете. Когда человек живет в страсти, он постепенно напрягается все больше. У него уменьшается свободное время, рушится семья, рушится здоровье. И он приводит к себя, к одному знаменателю. Или жизнь в благости, или в невежестве. То есть человек в страсти временно находится. 10-15 лет на все. То есть или ты уходишь в благость, меняешь свой образ жизни, или уходишь в невежество. Страсть – это промежуточный такой этап. И жизнь в страсти означает, как определить, что ты в страсти. Время свободного становится меньше, работы больше. Думаешь, что у тебя больше будет денег, а на самом деле желания тоже возрастают, и поэтому денег больше не становится. Или они в ипотеку уходят, или уходят в машину, или уходят еще куда-нибудь там в поездки, в покупки. И ты просто пашешь как ишак, а потребности семьи возрастают, потому что в страсти очень сильные желания, люди очень много хотят, они страдают от нехватки денег, нехватки власти, понтов. Вот, начинают ходить на курсы, которые повысят у них возможности такие, а там вам лапшу на уши вешают, потому что вас там призывают больше пахать, себе тайм-менеджмент сделать, вот, призывают ценить себя, накрутить себя на понты. Себе как бы сказать себе, что ты можешь. Порвать попу потом. Еще больше. Ты и так ее рвешь, а потом сказал, я могу, еще больше порвал. То есть знания нету о том, как развивается человек. Он человек развивается только через развитие личности. Настоящая счастливая жизнь не зависит от денег. Есть люди счастливые, у которых мало денег. Они просто не привязаны к жилью, они счастливо живут там, где хотят. Да? А для этого, вот, допустим, аскезы. Делаешь аскезы, допустим, в ледяной воде привык, спокойным стал. Длительное движение начал делать, получил свободу внутри, тебе хорошо стало. Посты начал делать, получил жизнерадостность, легкость. Начал по-доброму относиться к людям, кайфуешь от добрых отношений. Начал молиться, кайфуешь от духовной чистоты. Вот это вот. Завтра на ретрит приходите, кайфанете от духовной чистоты. Почувствуйте, как классно вот это вот, жить в этой чистой атмосфере, чистого восприятия людей, любви к людям. Потом друзья такие классные появляются. У тебя меняются ценности. Если человек попробовал что-то настоящее, ему плохое неинтересно. Вот, допустим, меня мясо сейчас есть, не заманишь никакими ковришками. Если я его вижу, мне в рот сунут, я буду тошнить, рвать, у меня понос пойдет, судороги и смерть, наверное. Мне противно, как бы это все страшно. Меня не заманишь, как бы это. Сигареты, там эти вино, то есть мне противно это все, я не чувствую счастья от этого, потому что у меня другие внутренние ощущения счастья. У меня счастье от чистых людей возвышенных в сердце живет, от вас. Вот я читаю лекции, испытываю счастье, мне нравится читать лекции, кормить клубникой всех. Вот.
1: А,
0: Ну, можно, а что? Нормально. Это, конечно, хуже, чем яблочный сок. Но если хочется, то можно. Это такой слабый алкогольный напиток. Ну а что вы думаете, он там квас, что там внутри? Пузырьки идут от чего? Я вам сейчас объясню. Вот когда яблочный сок бродит, то это происходит с помощью определенных бактерий. Они кушают сахар в яблочном соке и пукают спиртом. То есть они кушают сахар, и у них же тоже, они же там, у них нет туалета, правильно? Они пукают в окружающее пространство. И это, ну, они пукают чистым спиртом. Понятно, нет? Что происходит? И когда эти, ну, а вы понимаете, что есть благостные вещи, вот, допустим, яблочный сок – это что-то благостное, да? Вот, а бактерии, ну, когда все засрут вокруг, это же не становится благостным, правильно? Вот, они засирают спиртом этот яблочный сок, и он становится вином потом. А? То же самое. Только они уже не, ну, как бы не спиртом какают, а уксусом. Ну, то есть все это означает процессы гниения. То есть деятельность, жизнедеятельность бактерий. Там разные варианты есть. Есть плесень создается, есть спирт, есть уксус там, и так далее. И дальше человек это пьет. И у него шарики заходят за ролики. А? Весело становится, потому что ощущение, то это наркотическое средство как действует? Оно убирает ощущение напряжения. Когда не хватает энергии воды, человек отчаяние чувствует. Выпил, раз, не чувствует отчаяние. Потому что обезболивание произошло. То же самое, анальгин выпил, у тебя зуб болит, раз, весело стало. Потому что боль не чувствуешь. Это не значит, что зуб здоровым стал. Просто ее не чувствуешь. Также спирт обезболивает. Курение, никотин обезболивает от другого вида боли психической. Наркотики героиновой группы и опийной, героиновой и конопляной группы, они обезболивают от нехватки энергии солнца, от депрессии. А? Ну курево это никотин же. Это нехватки энергии воздуха. Человек, когда чувствует, что ничего не получится в жизни, все тяжело как-то, препятствия вокруг, вот это напряжение, такое ощущение, раз покурил и нормально. И все. А? Это называется, ну, это страсть и невежество. То есть люди, когда в напряжении в таком сильном живут, они начинают спасаться с помощью вот этих фильмов, которые постоянно экшен там убивают всех. Это уже признак перенапряжения человека. Спасают с помощью сигареты, спасают с помощью наркотиков и постепенно погружаются в невежественную жизнь. Вот. Ну то есть это все от перенапряжения происходит. Понимаете? И причина – это сильные желания. Почему человек начинает пить? Потому что он не может в балансе жить. Когда сильные желания, они приводят человека в дисбаланс. Как определить, что у вас дисбаланс начинается? Первые признаки дисбаланса – это когда вы жрете на ночь. Не можете вот заснуть, не поев много пищи. Следующий признак дисбаланса – это позднее засыпание. Если человек после 10 ложится спать, он уже в страсти находится. Если после часа, уже в невежестве. Да, человек встает позже 8 утра, это уже невежественная жизнь, все. Депресняк начинается, портится психика, человек становится очень нервным, депрессивным. И все это от чрезмерных желаний идет. Все в жизни приходит само собой. Статус повышается, появляется хорошая семья, появляется хорошая работа, появляется квартира. Это само собой происходит. Вот смотрите, допустим, давайте повыбираем. Вот, допустим, что лучше, жить на съеме или в ипотеке? Да кто маленькую-то берет? Да? Ну, вот это правильная жизнь. То есть берешь маленькую ипотеку и не паришься. Ну, маленькая квартира получается. Вот, это благостная жизнь уже. Это разумно так делать. Маленькая ипотека, маленькая квартира. И не паришься. Ну, так можно вообще? Вот это теоретически можно? А практически? Но если можно, делайте. Что-то разум. Взял, если так можно, если взял квартиру дорогую с ипотекой, да, и если там они выплачивают, люди, которые там живут, а ты ничего не платишь за это, то нормально? Или все-таки платишь? Да? Такое можно, да? Делайте. А? Я? Зачем? Так можно, правда, да? Потому что раньше так нельзя было. Всегда ипотека стоила дороже, чем... А сейчас дешевле стало? Высокий, да? Все-таки нельзя. Семейным можно. Ну, делайте. Ну, это признак разума. Это разумная жизнь, когда ты берешь ипотеку, не живешь в этой квартире, а и там кто-то ее выплачивает. Ну и пусть выплачивают себе. Что, тебе-то какое дело? А ты все равно на съеме живешь, правильно же? Все. Это значит, что ты контролируешь свои чувства, понимаете? Потому что ты, если сам переехал в эту квартиру ипотечную, почему туда переехал? Потому что хочешь кайфануть. А тебе не положено по судьбе. И в результате ты в этой ипотеке попу рвешь там. Ты вроде бы, у тебя кайф. Ну какой кайф? Ты 10 часов на работе, час туда еще едешь на электричке, и потом кайф у тебя где? Ты поспал, что ли, кайф там у тебя, что? Посмотрел телевизор и спать, потом опять попу рвать весь день. Так ты на работе живешь, а не в квартире своей трехкомнатной. А? Ну и что, все равно устаешь там по 10 часов работать. Хоть нравится, хоть не нравится. Ну, конечно, ты же переутомляешься. Приходит время, у тебя сейчас энергии солнца не хватает. Жрать начала на ночь, да? Нет? Ну, значит, скоро начнете. Энергии солнца не хватает же. Вот, правильно, все. И работать по 8 часов. Все, а? Ну и что, какая разница, медицинские, не медицинские? Надо быть медиком и работать по 8 часов. Это разумное существование, понимаете? А? Ну, значит, будете потом переутомляться. Вы будете одни сутки работать, потом дальше другие сутки восстанавливаться, одни сутки жить только. И эта жизнь будет как это, как в кошмарном сне, потому что так жить нельзя. Хоть ты медик, хоть кто, какая разница? На кладбище все одинаковые, понимаете? Там нет медиков. Ну, лечите, есть врачи, допустим. Так, спокойно, все спокойно. То есть не надо мне сейчас рассказывать про медиков. Есть врачи, которые работают по 8 часов. Не обязательно там идти туда, где там надо порвать попу и сдохнуть. Ради человечества. Потом человечество придет на твою могилку, скажет: спасибо, что ты сдох, но кровь была заразная. И мало было, надо было больше давать. Не надо мне сейчас рассказывать социальные сказки о том, что надо обязательно вот так жить, а по-другому это аморально. Ваша жизнь это, понимаете, ваша. Будете жить неправильно, пройдет 10 лет, семья развалится нахрен, дети останутся без отца. Вот тогда мне расскажете о том, что вы честно жили для кого-то, для чего-то. Понимаете? Живите так, чтобы был баланс. Вот это честная и правильная жизнь. Можно для страны всю жизнь трудиться, если есть баланс. А если попа порвала, потом кому ты нужна? Тебе кто-то будет платить за это, за то, что ты попу порвала. Тебе пинка под зад дадут потом, и пойдешь потом работать, где сможешь. А сможешь не везде, потому что сил не будет. А я вам сейчас это говорю, потому что я знаю. Я 30 лет лекцию читаю, таких, как вы видел, в перспективе. 10 лет пожила, дальше другое мышление. Кто поработал сутками 10 лет, поднимите руку. Нормально себя чувствуете после этого? Нет? Пожалели? Пожалели. Вот и все. Вот и ответ на вопрос. Все постепенно происходит. Ночные смены. Сначала вроде бы нормально, вахты, когда там месяц пашешь, потом дальше, это ненадолго. 10 лет поработал на вахте, потом вообще нигде не можешь работать. У меня женщины жалуются, говорят, муж лежит целыми днями на кровати. Я говорю, а где он работал у вас? А работал на вахте 10 лет. Так попробуй сама на вахте, попробуй поработать 10 лет, потом где ты будешь лежать? Или в морге, или на кровати. Два варианта всего. Ясное дело, что мужик после такой работы не может восстановиться, ему 3 года надо, чтобы просто валяться, чтобы прийти в себя, если еще выживет вообще. Вот об этом надо думать, мои дорогие друзья. Я вам об этом говорю. А причина, почему люди так живут, они хотят больше, чем положено. Живите счастливо на то, что есть, и повышайте свое благочестие. Придет время, будете не так много работать, и будете иметь столько денег, сколько вам надо. Но надо чуть подождать, надо развиваться, работать над собой. Вот это и есть цель моей лекции сегодняшней, которую я вам рассказываю. Потому что есть благостная жизнь, страстная, невестная. Это Священное Писание описывает, это не то, что я вам придумал. Это мудрецы древние рассказали про людей все. Я вам рассказываю жизнь страсти. Время свободного меньше становится, отношения портятся, здоровье портится. Если у вас это происходит, значит будет еще хуже дальше. Обязательно придет надлом. Когда надлом придет, вы мне философию будете рассказывать. Я там жизнь отдавала родине там, и так далее. Понимаете? Родине можно по-разному жизнь отдавать. Можно работать, жить в балансе и много до старости всем пользу приносить. Я вам рассказываю о том, как правильно жить. Понимаете? Не надо мне рассказывать, что... Надо там, да, бывает такое, что я тоже ночные перелеты бывают ради вас, летаю по всему миру, у меня всякое бывает. Бывает, что отменяют рейсы, сижу в аэропорту, там ночью лежу на диванчике, всякое бывает. Но потом я восстанавливаюсь, понимаете? Учитесь правильно жить. Если я такие аскезы переношу, в таком возрасте, значит, я знаю, как надо правильно жить. У меня точное знание есть. Так учитесь этому, и вы тоже сможете жить очень активной жизнью. Попробуйте полетать месяц на самолетах каждые 3 дня. Попробуйте. Сможете выдержать? Нет? А я так живу 30 лет уже. У меня отличное здоровье. Я знаю, как жить. И вот слушайте и изучайте это, применяйте в своей жизни, а не рассказывайте мне сказки про белого бычка.

0: знаешь эту жизнь.
1: Ваша жизнь предназначена только для духовного развития. Все остальное, что вы делаете, это просто сама жизнь. Но цель жизни – это приближение к Богу. Больше нет никаких целей. И если вы к Богу не приближаетесь, ваша жизнь будет разрушена. Я знаю много примеров, когда люди живут хорошо, у них хорошие отношения, хорошая семья. Потом раз, муж через 15 лет совместной жизни свалил из семьи, и жена спрашивает, что не так? Не было Бога в жизни. Нет Бога, нет совести. Человек бессовестный поступок совершает, потому что девочки все стареют, а девочки вокруг молодеют. Вы не знаете об этом? А можно замуж взять и на 20 лет моложе. Не знаете, девчонки? Не задумывались об этом? Как вам спасти свою семью, чтобы муж не свалил? Только с помощью Бога. Вот так Бог все интересно сделал в этом мире, что если человек духовной практикой не занимается, не работает над собой, дальше все сыпется неожиданно очень. А если вы еще умудряетесь по 10 часов работать в день ради долбанной ипотеки, который потом в задницу засунете себе, что вам не нужна будет эта квартира, когда останетесь одна, придется пилить ее, там еще судиться со своим мужем. Вот как все заканчивается, эта вся любовь к деньгам, к ипотекам, к машинам дорогим. Мои дорогие друзья, полюбите свою жизнь. Живите и работайте 8 часов в день, совершайте аскезы, ищите хороших друзей, молитесь. Питайтесь правильно. Постепенно благочестие будут копиться хорошие друзья, добрые чувства по отношению к людям, повысит ваш социальный статус, и вы найдете себе лучшую работу, лучшую специальность. Когда ваша психика станет свободной от этой прикованности, которая у вас психика прикована к этой работе, вы думаете, что вы нигде больше не устроитесь, к этому городу дорогому и так далее. Вы думаете, что по-другому жить нельзя. Я работал на Арбате в Москве 8 лет, 7 лет жил, прямо в центре Москвы. Мы ничего не заработали за 7 лет. Поехал в деревню, и все сразу, все дома построили себе там, все. Неожиданно, меньше зарплаты, меньше все, но больше возможностей. Там, допустим, вот в поселке, в котором я живу, городского типа поселок Ильский, там прекрасная природа, там все растет, там палку воткни, она вырастет. Прекрасная земля, природа, очень хороший климат. Зимой там плюс 15, днем плюс 20, солнышко всегда светит, очень свежий, прекрасный воздух. За 6 миллионов рублей, то есть 1 000 000 рублей участок стоит земли, и еще 6 миллионов можно там незадорого, 100 квадратов дом построить из там легких каких-то конструкций. Там, ну, нормально. Там все живут. И, да, хорошо, спасибо большое. И счастливо живут. Ну, представьте, там 30 миллионов и 6 миллионов. Чувствуете разницу? 6 миллионов – это дом свой, понимаете? Единственное, что нужно, это просто найти работу в интернет, потому что там в Ильском нет работы. Вот и все. То есть находишь работу в интернет, не обязательно сильно много денег там. И просто за 6 миллионов строишь себе дом и живешь в своем доме. Там кругом природа, птицы. Живешь, кайфуешь. Единственное, что надо, это просто из страсти это вырваться, что мне в Москве надо, понимаете? Это не самая большая страсть еще какая бывает. Бывает еще и хуже. Я видел еще вообще сумасшествие, понимаете? Когда человек едет в Мексику, там ползком через вот долбанную границу с Америкой, потом сидит 2 месяца в тюрьме, чтобы его там признали легальным, и потом много лет пашет дворником, там на машине работает или там задницу подтирает там детям богатых людей, только чтобы эту долбанную грин-карту получить. Америка, Америка хорошая страна, то есть человек не может ни выехать никуда, ничего. Пока он грин-карту не получит, он не может зарабатывать нормально деньги. Он работает на низкооплачиваемом труде. А это же все продумано, понимаете? Это продумано, это психология, вот это вот заманивание людей в эту кабалу, в которую они попадают, вот эти нелегалы, которые туда едут. На них вся эта жизнь вот этих вот тяжелый оплачиваемый труд держится. А причина – это замануха, что Америка – это все там, и что там это, хорошего-то. И вот это вся вот это вот мышление такое, вот мне надо туда, надо умереть, бахаться, и тогда будет кайф. Это все просто иллюзия. И эта иллюзия соткана из энергии страсти. Понимаете? А настоящая счастливая жизнь, она совсем по-другому строится. Это природа, это добрые люди вокруг, это духовная жизнь, это чистое мышление. Работать сейчас очень свободная жизнь. Можно где угодно, можно в интернет работать. Детей от прекрасного интернет можно учить. Понимаете? Я не против Москвы. В Москве тоже я знаю много счастливых людей, которые спокойно, счастливо живут. Просто надо успокоить свой ум. Не надо думать, что я сейчас упахаюсь, как бы, и у меня будет много счастья. Вы теряете силы, у вас рушатся семьи, теряете здоровье. Все это невосстановимо. Семья разрушилась, годы нужны, чтобы потом ее создать. Здоровье разрушилось, годы, чтобы его вернуть. Понимаете, и все ради чего? Ради этой квартиры, которая потом упадет в цене, вот увидите, и можно дешевле будет купить. Напоследок детский анекдот, который возникает просто из-за того, что людям сильно захотелось. Два ковбоя захотели посражаться друг с другом. Ну скучно, блин, делать нечего. Один другого победил, тот говорит, ну друзья, короче, говорит, что делать? Как ты хочешь, чтобы я тебе это... Он говорит, ну съешь мое говно. Съел говно. Он говорит, я хочу мести. Ладно, давай еще раз посражаемся. Посражались тот, который съел говно, победил. Ты, говорит, что хочешь? Хочу, чтобы ты съел. Тот съел. Потом сидят такие друг с другом, говорят, слушай, тебе не кажется, что мы за так говна нажрались? Просто из-за того, что сильно захотели посражаться. Мои дорогие друзья, следите за своими желаниями. Может так случиться, что говна нажретесь, на всю жизнь хватит. У нас тут объявление. Знаете, я тут это так подумал, подумал. И, в общем, у меня поездка так сложилась, что билет, прямой рейс у меня отменили. В общем, пришлось через Москву лететь. И я думаю, ну, раз я заеду в Москву, можно еще раз с вами повстречаться. Поэтому у нас 10 августа будет ретрит. Незапланированный. Только я один день в Москве. Просто ретрит, победа на цель. Приеду, помолимся и уеду дальше. Все. Вот. Ну и, соответственно, еще один ретрит будет завтра. Поэтому у нас в ближайшее время два ретрита. Один завтра, другой через месяц. Приходите. Вот. А сейчас чуть-чуть молитва. Потом будем цветы раздавать, фрукты. Ну, сегодня лекция получше, без этих, без... Все, вам такие больше нравятся, да? А, вот мои знакомые, такие возвышенные люди, проводят в иконическом зале Москва музыкальное просветительское мероприятие «Мантрафест». Вот. Хор Светланы Мироновой, Биту Малик, Александр Хакимов. Вот. Когда? 7 сентября, 18:00. Приходите, послушайте. Красиво очень, возвышенно пение такое. Хор будет. Очень красивое мероприятие. Сердце будет отдыхать у вас. Приходите, послушайте. Вот, завтра ретрит, это я уже сказал. Так, что еще у меня тут? Все. Угу. Ну и, соответственно, что еще? У нас с вами просто супер тоже возможность встретиться. Это в Турции, в Анталии, ну не Анталии, там рядом Кемер. Даже не Кемер, а еще там более такое природное место рядом с Кемером. В общем, прилетаем в Анталию на Новый год. Начало мероприятия. Начало 26 декабря и заканчивается 5 января. То есть буду я, будет Владимир Древс из таких популярных лекторов. И, соответственно, каждый день холодное, горячее, холодное. Там хамам на 300 человек. Каждый день лекции. 3 раза ретриты мои будут «Победа над судьбой». 2 раза пробежка. Будет для детей специально тоже свой фестиваль. Там будет с ними работать группа специальная. Вот, апельсины бесплатно, целая роща, сладкие, можно нажраться. Там апельсинов, будете апельсинами какать, писить. Вот. Не, серьезно, там просто бесконечно сладкие, вкусные апельсины, вот такие здоровые, бесплатно. Ну, целая роща. Так получилось, что там рядом с пансионатом роща, которая никому не нужна. Она просто бесхозная. Апельсины растут, падают. Вот. Карнавальная ночь новогодняя. Будем вместе танцевать. Я тоже с вами буду там вместе петь, танцевать. Будут спектакли, концерты. Девьяроса приезжает, Битумалик приезжает. В общем, будет весело. Поэтому приезжайте, проведете со мной 10 дней. Вместе будем в воде сидеть, в хамаме. Вот, тусоваться. Вообще супер, вода суперная просто, 15 градусов для закаливания, это просто шикарняк, вот полный там. Потом хамам, вот первый раз люди заходят, визжат, на 10-й раз вообще даже не дергаются. За 10 дней настолько сильно люди адаптируются. Кто с вами, кто был в прошлый раз в Турции, поднимите руку. Понравилось? Водичка нравилась, хорошо? Там было сначала 15 градусов, потом 14, потом 13, до 8 дошла в конце. Все супер. Оздоровление вот такое. Приезжайте, кайфанете. Очень классно вообще. Прекрасный фестиваль. Это ближайший фестиваль. Один уже прошел у нас на Иссык-Куле. Кто был на Иссык-Куле, поднимите руку. Понравился фестиваль? Очень, да? Очень оздоровление там на Иссык-Куле, источники горячие. Каждый день мы сидели в Иссык-Куле, сидели в этих источниках. Кругом прекрасный воздух, горы. Просто рай какой-то на земле. Ну, в Турции, в Анталии тоже горы кругом, тоже так же красиво, хорошо. Ладно, тогда молитва.

0: Говорится, если в наши уши не входит послание Бога, то есть если мы не слышим славу Бога, прославление Его, то наши уши превращаются в змеиные норы. В Писании говорится. И в эти норы вползают змеи. Звук имеется в виду. Звук вползает какой-нибудь, мы по этому звуку потом реагируем и как-то живем. И этот звук нас разрушит потом.
1: Телевизор.
0: Да? Еще и в глаза входит еще. В уши еще и в глаза. Олег Геннадьевич называет телевизор одноглазым гуру. То есть он учит многому, дает знания, как жить правильно. И люди слушают его, живут. В телевизоре говорят, молоко вредно, особенно для взрослых. Наставление получили от гуру, а теперь будут следовать. Но там не говорится про маленьких детей и про стариков. Почему, как думаете? Почему именно для взрослых оно вредное? Потому что когда человек пьет молоко, его становится, да, разум становится очень сильным, потому что молоко влияет на разум очень сильно. Тонкие ткани мозга питаются молоком. Говорится, это религия в жидком виде. Все, человек становится очень сильно разумным, если он пьет молоко. А если он не пьет, он становится глупым. Все, разум не работает. Поэтому дети пусть пьют молоко, на них все равно ничего не заработаешь. Старики тоже пусть пьют молоко, там тоже уже ничего не заработаешь. Но вот на взрослых можно позарабатывать. Если они будут пить молоко, они будут разумными, тогда на них ничего не заработаешь. На разумном человеке ничего не заработаешь, если он разумный. А когда он глупый, можно эксплуатировать. Поэтому молоко вредно для взрослых. Там есть какой-то, что они говорят, там есть казеин, еще что-то есть. В общем, там много чего есть, что нам вредное, и много чего нету, что нам нужно. Они говорят, есть мясо, вот оно нужно, там белки есть, там витамины есть. А кто-нибудь проверял, есть там это или нету? А кому это надо? Нет, гуру говорит, одноглазый, значит, все нормально там есть. Убивается источник молока, они это знают, что надо источник молока убить. Причем не просто убить, еще и вскормить теперь. Все, и тогда у человека появляется сразу же болезнь. Какая? Атеросклероз мозга. Болезнь возникает от несоединения. Другой причины нет этого заболевания. И мамы, которые уже с детства беременные, ну, беременные мамы, которые употребляют мясо, они в этот момент уже ребенку вот эту болезнь вот эту прививают. Атеросклероз мозга. Все, эта болезнь на всю жизнь потом пойдет. Человеку нужно просто брать эту пищу из рациона мясной. Все, тогда он выздоравливает. Вот так болезнь-то лечится. Ее по-другому никак не вылечить. Просто нужно остановить. Олег Геннадьевич раз зашел на мясокомбинате давать лекцию. Ну так, это получилось. Пригласили его там. Он зашел, сел в зал, там, не знаю, человек 300, может, сидело. Весь персонал обслуживающий мясокомбината. Он рассказывал, говорит, я посмотрел на них, на всех. Они все больные атеросклерозом мозга. Все болеют. И он еще глубже вошел в медитацию, он увидел, что все в течение 2-3 дней умрут. Ой, 2-3 лет. 2-3 года и все поумирают. Мясо – это энергия смерти. И она там постоянно же так культивируется. Убийство, убийство, убийство, вот это все. Я говорю, прям увидел, что все больные в течение 2-3 лет все оставляют тела. Так вот атеросклероз мозга действует.
1: А как же
0: крайнего севера? Это, ну, то есть для людей крайнего севера есть нечего, как для них, то есть вопрос такой. Это карма тяжелая родиться там. Было желание, есть вот как раз вот это вот, рыбу да оленину. А там больше ничего нету.
1: А природа
0: чего? Потому что праны нету, в этой пище нет праны. Это по карме положено родиться там. Это первое, говорится, что это одни из первых рождений. Душа получается в человеческой форме жизни, а на крайних северных местах. Она оттуда начинает свою эволюцию в теле человека. Жизнь проживает, в следующей жизни уже родится человеком, но уже ближе к, ну, к средней полосе. Там уже где есть там, орехи какие-нибудь там, в лесу, ягоды. Там. Там проживает жизнь. Потом еще ближе, потом еще. И самое благоприятное рождение, говорится, это в Индии. Говорится, тот, кто родился в Индии, как минимум уже в райские миры уйдет в конце жизни.

Параллели. Языковое сходство. В русском языке и санскрите, языке, на котором написаны индийские веды, очень много параллелей. Грамматических, но их нам оценить очень сложно, поэтому просто слова будем сравнивать, и вы увидите, как они очень похожи. Я сначала буду слово на санскрите произносить, а потом русскую, параллели вам. Начнем сверху. Бога. Бог. Санскритское слово по-русски. Бог. Матри. Санскрит. Матерь. Пати. Батя. Братри. Брат. Джива. Живой. Двара. Дверь. Суха. Сухой. Хима. Зима. Снеха. Снег. Васанта. Весна. Плава. Плавать. Прия. Приятный. Нава. Новый. Тава. Твой. Этат. Этот. Тогда. Тогда. Света. Свет. Тама. Тьма. Сканда. Бог войны. Скандал. Русский. Сканда. Свакар. Свекор. Дада. Дядя. Дура. Дурак. А вот шедевр. Русское слово «медведь». Да? На санскрите звучит как «мадуведа». Мадуведа. Маду – это мед, веда знает. Знает, где мед. Ведает мед. Медведь. Вак – вякать, говорить. Адха – ад. Рада – радость. Не правда ли похоже? Это вам только часть. Есть такие серьезные исследования, параллели между санскритом и русским, что диву даешься. Я вам просто выбрал несколько таких. Географические названия, топонимы так называемые, они живут дольше всего. Вы можете сейчас что угодно переименовывать. Как там улица Центральная в Владивостоке называлась? Светланская. Да? До сих пор называют ее Ленинская. Есть такая бухта, Шамар называют. Хотя называли ее официально уже Лазурная. Как все говорили, поехали на Шамару, так и говорят, поехали на Шамару. Топонимы переживают века. Их невозможно так просто ввести, мы решили переименовать. В памяти людей топонимы живут очень и очень долго. Вот. И вот эти вот топонимы, названия географических мест, они как раз тоже сейчас нас выведут на интересные вещи. Вот я буду переводить вам географические названия на территории современной России и СНГ. Ария – город Екатеринбургской области и Нижегородской области. Два таких. Мокша и Кама – реки в Мордовии. Мокша обозначает освобождение, Кама обозначает любовь, страсть. Санскритские слова. Мокша, Кама на территории Мордовии. Притоки Камы – Кришнила и Харила. Вот так. Прямо сейчас так называется. Притоки реки Камы. Сома – река возле Вятки. Сома обозначает луна или небесный нектар еще. Индра – озеро в Екатеринбургской области. Раманы – населенный пункт в Азербайджане. Майя – город возле Якутска. Падма. Падма означает лотос на санскрите. Падма и Ганга – реки в Архангельской области. Прямо сейчас так называется. Падма и Ганга. Аркаим. В 86 году на Южном Урале был найден такой город интересный, который был построен по ведическому принципу архитектуры. Ведические города строились либо в форме квадратов, свастик, вот таких свастиков, вписанных в квадрат, потому что это благоприятный символ, либо в форме такой как бы спирали, раскручивающейся из центра. Спираль 3,5 оборота. По этому принципу построен Аркаим. Этот город на Южном Урале, потому что эта спираль – это символ Вишну, 3,5 оборота. У Вишну на груди этот вот такой значок спирали, как бы такие золотые завитки, волосы. И они символизируют богиню удачи, Лакшми.

уроки. Женщина вроде как бы она выполняет обязанности, но она потихонечку понимает, что, ну, как бы, мужчина не совсем правильно выполняет свои обязанности, поэтому ему надо помочь. Ему надо помочь, ну, помочь ему выполнять его же обязанности. И она начинает потихонечку наступать. Мужчина какое-то время сопротивляется, он говорит, нет, ну, как бы, ты, ну, здесь вот у меня, в моем гараже ты не наводи порядок. Здесь у меня компьютерные диски, ты не трогай. Она говорит, нет, неправильно. Нужно, чтобы вот такой порядок был, вот такой, такой, такой. Какое-то время сопротивляется, но понимаете, какая система-то. Мы-то знаем, что женщина в 9 раз сильнее. Поэтому, что бы ни случилось, мужчина проигрывает, она наступает, и мужчина занимает оборону. Он наступает в некий укрепленный район, который называется диван. Это диван. Откуда он сопротивляется? Эту территорию он контролирует, диван. Где мой пульт? Куда ты положила программу? Это, здесь он контролирует. Но все остальное он отбивает атаки вот, превосходящего противника. С этой сукрепрайона. И это, может, знаете, Брестская крепость задержалась несколько лет, несмотря в полном окружении. И диван, он как бы, вот этот сукрепрайон из этих зимних квартир, он отбивается. И женщина, конечно, делает периодические попытки выманить его. То есть он выманивает, у нее попытки окружить его. Вот. Но, потерпев, конечно, поражение, потеряв противника на этой территории, все равно мужчина возвращается и там вот как-то ведет какую-то непонятную войну в катакомбах, вот, выживает каким-то, ну, то есть ему много не надо, мужчины, они как-то выживают, там, вот, они на диване вот сокращают, правда? Ну, все знают, все стратегии знают, что вот долго так осаду, это больше для, проблема для осаждающих, поэтому как-то вот нужно ее решить, и через некоторое время возникает гениальный стратегический ход. Какой гениальный стратегический ход? Ударить с тыла. При этом нужно подключить, естественно, превосходящие силы, взять резерв. Мама, свекровь, дети, друзья. Ну, как это, например, там... ну, вот, если бы ваш папа там был бы хорошим папой, там, ну, так далее. Мама, я не знаю, ну, вот я когда замуж выходила за вашего сына, он был таким-то, таким-то. Мамочка, я не знаю, вот ты была права, что он действительно... Ну, то есть, как бы, понимаете, да? То есть она подключает союзников, и мужчина тогда вынужден занять круговую оборону. Теперь он убивается от всех. Долго находиться в состоянии осады невозможно, поэтому он уходит в место под названием «Гараж» и ведет там партизанскую войну, куда собираются остальные партизаны, других тоже, с других битв. И вот они там... других районов, вот, и они там как бы обсуждают методы и стратегии партизанской войны, и вот, и как им тяжело, ну, периодически они возвращаются, конечно, назад уже, так, ну, зарядившись немножко, укрепив, как бы, вот, оптимизмом, пополнив запасы, вот, но в целом, вот, как бы, вот такая ситуация. Похоже? Ну, гараж можем, ну, там, спортзал, например, или там, или друзья, или работа. Неважно, что там.

Проводили очень интересный эксперимент с обезьянами, значит, новорожденными обезьянами. Первая клетка была обезьяны с мамой, ну, как обычно, новорожденные. Вторая клетка, значит, малышей обезьян маленьких, маму убрали, значит, они просто им давали вовремя питание. Это о роли питания и о роли воспитания. В третьей клетке были, значит, маленькие обезьянки и железное чучело мамы. И в четвертой клетке были обезьянки и огромная меховая обезьяна была. И вот что было очень интересно. То есть в первой клетке малыши развивались совершенно спокойно, так сказать, спонтанно. Они очень начали рано уходить от мамы, исследовать этот мир. И если вдруг какой-то раздавался звук или что, они бегом к маме на нее висли, значит, то есть прикасались к ней. Во второй клетки, несмотря на то, что питание было вовремя, потому что нас думают, что главное это питание. Почему вообще в детдомах косо развиваются дети, да, часто бывает, проблематично. Почему? Именно из-за мира прикосновений, потому что они лишены прикосновений. Вся любовь передается через прикосновение ребенку. И вот вторая клетка, малыш, эти обезьянки, они вообще очень долго не отходили, они кучковались, сжались друг к другу. А гораздо-гораздо позже они начали исследовать этот мир. В третьей, где было жилье чучело, они очень были похожи на вторую клетку. Чуть-чуть лучше. Но четвертая удивительным образом напоминала первую клетку. Потому что они чуть что висли на этой обезьяне, на этой меховой. Они ее обдирали, значит, носились, играли с ней. И они были гораздо более смелее. То есть это было доказано, и проводили огромное очень количество всяких экспериментов, и было доказано, что для полноценного развития ребенку очень важно, когда его обнимают, касаются, прижимают, тискают его. То есть у него развивается доверие и любовь через прикосновение, не через слова, не через взгляд. Через это тоже понятное дело, но по большей части через прикосновение. Поэтому чем больше вы ребенка держите на руках, тем больше вы его питаете любовью. Просто вы не просто держите и думаете, господи, у меня уже руки отвисли, никаких сил у меня нету, это тяжесть на руках. Но если вы понимаете, для чего это, то есть вы знаете, вы наверняка знаете все, что во времена Второй мировой войны, во времена Великой Отечественной войны практически не было никаких эпидемий. Почему? Потому что люди заболевали, они немедленно выздоравливали, им некогда было, у них смысл был, да? Все для фронта, все для победы. И если я понимаю, что на самом деле, когда я держу, мне тяжело, но я это делаю, я ее питаю любовью, да? Любая мама, любой папа, понимая смысл этого происходящего, они способны преодолевать, ну, служить ребенку это с большой любовью. Но если только папа и мама забывают, для чего это, думаю, боже, когда кончится этот плач, этот рев, это бесконечное трясение, это когда это кончится, вообще это какое-то испытание. Как только я сосредотачиваюсь на себе, у меня силы заканчиваются мгновенно. Как только я помню смысл, для чего я это делаю, если я понимаю, что каждый раз, прикасаясь, каждый раз, беря на руки ребенка, я его обогащаю, ну неужто я такой жадный, что я не буду отдавать ребенку? Мне кажется, ему лучше конфету куплю, еще что-нибудь, да? Ну, пожалуйста, не на руки. Но на самом деле это никак не одно другого не заменит. Кстати говоря, детские психологи говорят, это Вирджиния Сатир, такая замечательная психотерапевт, которая занималась детьми всю свою жизнь. Она говорила, для полноценного развития ребенку важно иметь 8 полноценных объятий в день. Это уже подросткам и так далее. 8 полноценных. Что значит полноценное объятие? Это когда ребенок чувствует, что его обнимают с любовью. То же самое важно взрослым людям. Почему вообще человек... Ну, у каждого из нас есть такое вот как спонтанное желание вообще подойти и обнять, правда? То есть обменяться энергией, обменяться любовью. Чем ближе у нас становятся отношения, тем мы просто встречаемся и бежим, обнимаемся, правда? Чем дальше у нас отношения, мы говорим, здравствуйте, очень приятно вас видеть, да? А здесь я могу вообще ничего не говорить. Я просто подошла, обнялась, все понятно, что приятно, правда же? Вот, и поэтому просто через мир прикосновения мы передаем свою любовь. И, пожалуйста, уж хотя бы для своих детей не жадничайте.